0: Судьба — это ряд событий, которые должны случиться в нашей жизни. Это судьба. Вот. Вот эта судьба у нас нарисована. Сначала будет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот. Ну вот как-то вот у него печальная судьба заканчивается. Вот. Итак, это судьба, это ряд событий, которые с нами должны произойти. И у нас есть свое представление о том, какая судьба должна у меня быть. Есть у вас свое представление? И она должна быть вот такая. Да? Нравится вам такая судьба? Ну вот у вас как вариант, да. А кому-то нравится, смотрите. Итак, человек говорит, я хочу, чтобы у меня было вот так вот. Вот хочу вот так. Вот. А судьба, смотрите, что делает. Она вот так. Она вот так почему-то. Говорит, судьба, ты что вообще? Так же нельзя. Ты что, меня не уважаешь, что ли? Так же. И я начинаю обижаться на судьбу. Вам нравится вот это существо, да? Я начинаю обижаться на судьбу. Какой признак, что человек не принимает свою судьбу? Что я не уважаю характер, что я не уважаю настроение моей судьбы? У меня вот какая-то вот такая судьба. Какой признак, что я свою судьбу не уважаю? Давайте подумаем. Я не принимаю свою судьбу, не уважаю ее. Обида на весь мир. Вы все неправильные, и вы противные все. Вот. Что? Человек постоянно жалуется на свою судьбу. Знаете, судьба такая нехорошая, вы посмотрите.
1: Что вы жалеете, а что вы несчастны?
0: Вот все вы знаете, а? Точно?
2: Страх,
0: что я не доверяю этой судьбе. Она может что-то такое сейчас сделать, подозрительность такая в судьбе. Дурная эта судьба. Ругает других, винит других людей. Да, вы виноваты в том, что молодость мы загубили. Ага, что еще?
2: Можно добиваться чего-то.
0: Что не получается. Что еще есть? Депрессия есть. Человек в депрессии, он не принимает свою судьбу, не уважает свою судьбу. Недовольство своей судьбой. У него, знаете, что еще есть? Он завидует окружающим. Он смотрит на них, вот на этот вариант смотрит. И говорит, а почему у меня не так? Почему у меня вот так вот? Почему у него вот так? Он завидует окружающим. Он все время смотрит в тарелку другого человека. Да? Вот. И вот это все признаки того, что человек не уважает свою судьбу. Он говорит, он не принимает желание судьбы, волю судьбы и пренебрегает этой волей. Он говорит, должно быть так, как я хочу. Это не уважение.

Собственно говоря, знание, оно только тогда имеет ценность, когда в результате обращения к этому знанию атма получает определенный ответ, который пробуждает ее. То есть в этом случае атма, она пробуждается к жизни, пробуждается к действию, пробуждается какой-то реальной осознанной ответственности за то, что вокруг нее происходит. И тогда знание имеет смысл. В противном случае это знание, оно ложится неким грузом, информационным грузом, как подобно непереваренной пище. И когда это происходит, то человек, вроде бы получивший какую-то подготовку, какое-то образование, он тем не менее не способен действовать без каких-либо стереотипов, штампов, смотреть непредвзято на мир, исходить из реальных проблем, решать реальные проблемы. Он просто в лучшем случае способен предложить некую схему. Но наше время, оно обладает очень интересным свойством. В наше время вот это вот само, в котором мы живем, оно настолько ускоряется, что никакие штампы, схемы, они не работают. То есть мы предлагаем какие-то варианты решений наших проблем или проблем других людей, но люди не успевают даже ими воспользоваться, поскольку ситуация изменяется, человек изменяется, и то знание, которое он получил, оно просто перестает работать. Поэтому вот в это время, в котором мы живем, это удивительное время, здесь необходимы особые знания. То есть эти знания, они должны быть духовными. Духовные знания отличаются от каких-то психологических знаний или даже медицинских знаний. Они отличаются тем, что они непосредственно воспринимаются атмой, и они находятся вне времени. То есть такие знания, они способны помочь человеку в любой ситуации, и они никогда не стареют, они всегда остаются актуальны. Но для того, чтобы обрести такое знание, необходим определенный процесс. И он называется шабдой, что в переводе с санскрита, с древнего языка вед, означает «откровение». То есть откровение – это не просто информация, она имеет только оболочку информационную, но в откровении всегда присутствует живой духовный опыт, который передается из тех сфер, которые за пределами видимого нами мира, то есть из мира духа. И первая вещь, которую я хотел бы озвучить, это то, что вот эта шабда или откровение – является, собственно говоря, тем, ради чего мы приходим к учителю. То есть мы приходим к учителю с надеждой, что он поделится с нами вот этим запредельным знанием, которое способно возродить нашу атму, то есть пробудить нашу атму к жизни. Поскольку реально иначе не было бы необходимости в учителе, потому что можно читать книги, можно слушать кассеты, записи, но живой учитель, он необходим именно для того, чтобы сообщить не просто информацию, а поделиться именно живым опытом того, каким образом нужно относиться к этой информации, то есть опытом применения знания или опытом обретения знаний.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Если у человека есть отношения, он тогда и живет дольше, он более счастлив, да, уровень счастья выше. Если у человека отношений нет, все эти факторы, все эти параметры, они снижаются. Там дедушка, это есть такая площадка TED Talks. Слышали, наверное, про нее. Вот он как раз доклад делал на этой площадке. Четвертый руководитель, он поделился этими данными. Очень интересные данные, и они очень точно коррелируют с тем, что говорят ведические тексты в отношении этой энергии счастья. Энергия счастья извлекается из отношений. И когда мы с вами оказались в одиночестве на этой яхте, да, мы это очень четко осознали сейчас в своем воображении. Но вроде как да, вроде как из отношений, с другой стороны, у меня же сейчас есть отношения. У меня же вроде как есть там жена, муж, друзья, родственники, да. А где счастье? Может быть, это не отношения тогда? Как, что такое тогда отношения? Вопрос. Что такое отношения тогда на самом деле? Если есть отношения, значит, есть счастье. Если мы, ну не любые, да, ну не любые, какие-то, в чем-то есть какая-то фишка, которая отношения переводит в категорию счастья. И здесь ответ заключается только в одном. Настоящие отношения, они вскрывают нашу настоящую природу. Наша природа в том, чтобы бескорыстно любить, служить, отдавать без ожиданий. Да? Вспомните вот эти два самых ярких примера, которые показывает материальный мир. Первый пример – это любовь матери к своему ребенку. Второй – это пример, когда мы влюблялись сами. Влюблялись? Вспоминайте вот этот опыт, когда были влюблены. Самую сильную влюбленность вспоминайте. И вспомните, что сопровождало это состояние. Что хотелось сделать для человека, в которого вы были влюблены? Все, чтобы что? Чтобы он был счастлив. То есть мотивация, да, в отношениях заключается в том, что я действую ради твоей радости. Я действую ради твоего счастья. И когда я вижу твое счастье, мое счастье увеличивается. То же самое с материнской любовью. Да? Ребенок в зависимом состоянии. Ребенок зависит от мамы. Мама служит ему. Чего от него ожидать? Чего от него взять, пока он маленький? Да? Но пока он растет, она служит, она заботится о нем. Она бескорыстно отдает свою любовь. И в результате вот это бескорыстное служение, оно эту энергию пробуждает. И получается, что ответ очень простой, и он звучит в лекциях. Счастье является следствием бескорыстного служения. Вначале нам нужно увидеть это в сфере горизонтальной, в сфере социальной, как мы эти отношения строим друг с другом. Если мы поймем, как этот принцип работает с людьми, мы еще пока даже с людьми не до конца понимаем. Потому что слышали-то мы давно, что счастье в бескорыстном служении, а на практике реализовали далеко не все. Потому что есть еще один затык. И смотрите, логика нашего дальнейшего с вами разговора в чем? Если мы понимаем, как этот принцип действует с другими людьми, если мы сможем это, ну, получать это счастье, если мы научимся это делать, мы сможем этот принцип перевести тогда, то, что вы говорили, да, на высший объект любви, на Бога. Бог как личность. С ним возможно строить отношения, возможно бескорыстное служение. И тогда то счастье, которое проявляется из этих отношений, оно несравнимо со счастьем от человеческих отношений. И вначале нужно разобраться хотя бы вот с этим.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звуками с миром.

0: Пример святых – это, по сути дела, самый чистый, совершенный образ вот такого брахмана или интеллектуала. То есть человек, который не просто в теории познал, как надо жить, а уже на практике в качестве своего примера воплощает это. Поэтому очень благотворно для людей идти за такими людьми, слушать их, видеть пример их жизни. Просто само присутствие таких людей в нашем обществе, оно, по сути дела, спасает нас от деградации. Да, вот пока на Земле есть такие люди, с нами более или менее будет все в порядке.
1: Это радует.
0: И понятно, что таких людей немного. Если говорить,
1: с каждым разом их становится все меньше и меньше.
0: По крайней мере, в ближайшие 10 тысяч лет шастры говорят нам, что мы имеем шансы жить в обществе таких людей.
1: Угу.
0: Но нужно быть реалистом. Лучшего всегда мало, да, в обществе. То есть любая категория объектов или субъектов, она имеет некую пирамидальную такую структуру. То есть самого хорошего мало. На вершине только один угол. Основание, оно всегда шире, да, чем вершина.
1: Uh-huh.
0: Поэтому вот эта социальная лестница, она, по сути дела, тоже представляет из себя некую пирамиду. То есть если говорить примерно в процентном отношении, то людей, относящихся к категории интеллектуалов, вот в чистом виде, о которых мы говорим, их может быть считанные проценты, то есть голова общества. То есть их таких людей не должно быть, собственно, много. То есть это где-то порядка 1, может быть, процента в обществе.
1: От всего населения?
0: Да. То есть людей, которые относятся к категории управляющих, их может быть несколько процентов. И людей бизнес-класса, то есть их может быть порядка 20%.
1: Все остальное
0: это население,
1: класс рабочих.
0: Это класс служащих, да, и рабочих. То есть люди, которые, собственно, являются
1: Теперь-то я, извините,
0: телом,
1: вас
0: Господь.
1: Перебиваю. Теперь-то я понимаю, почему так происходит в школах. В школах нас учат и в институтах быть хорошими служащими.
0: Да, по сути дела, современная система образования, она обслуживает вот это вот технократическое общество, общество, которое двигается, опираясь на определенную идеологию.
1: Угу.
0: То есть это идеология материального процветания. Что интересно, в школе нас учат именно знанию материальному.
1: Uh-huh.
0: То есть вот тот материал, который, допустим, мы сейчас обсуждаем, он скорее относится к категории духовного знания или знания, которое бросает некий духовный взгляд, но на материальную реальность.
1: Uh-huh.
0: Потому что эта система Варнашрама, как ее называют на санскрите, она дана, по сути дела, самим Богом. То есть сам Господь в Бхагавад-гите говорит об этом. Чатур варням, что означает четыре варны, майя сриштам. То есть это его идея, его энергия. То есть это авторитетно, другими словами. Это не чья-то выдумка. И можно видеть то, что является естественным, то, что дано Богом, оно, по сути дела, неискоренимо.
1: Угу.
0: Вот если посмотреть на природу вещей, то, что является вечным, оно присутствует в разные эпохи, в тех или иных вариациях. И даже если взять, как мы уже говорили, современное общество, то эта структура естественным образом присутствует. Пусть она осквернена, может быть, современной культурой, какими-то отклонениями, какими-то, может быть, запретными желаниями, но так или иначе природа берет свое.
1: И все не могут быть мудрецами и правителями.
0: Да, то есть нужно понимать, что место наверху...
1: А очень хочется.
0: Очень хочется, да. И чем интересна вот эта вот структура общества, что в ней отсутствует зависть как таковая.
1: В правильно построенном обществе.
0: Да, к более вышестоящим людям отсутствует чувство зависти. Это позволяет сохранить некую гармонию в обществе. То есть, другими словами, общество, оно опиралось на культуру семьи. То есть, в целом, все общество рассматривалось как большая семья, где кто-то играл роль старших, да, то есть представители высших сословий, по сути дела, защищали всех остальных. То есть брахманы защищали посредством знания и духовности, религиозности. Они защищали людей от греха, от страха смерти. Они давали им какую-то надежду на то, что их ожидает светлое будущее. А правители, они, по сути дела, были руками общества, да, то есть они притворяли все это на практике. То есть если брахманы говорили, как надо делать, то кшатрии это делали.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Однажды я ехал в поезде с Новороссийска, и мы познакомились с одной женщиной, которая была целителем. Проводила семинары под Геленджиком каждый год. Она ездит с небольшой группой людей и обучает их, дает им разные оздоровительные практики. Мы с ней разговорились, когда мы затронули эту тему, она очень оживленно стала рассказывать свой опыт. Сказал, несколько недель назад, когда я приехал в Геленджик, я встретилась и познакомилась с одним человеком, слепым, который играет на гармонии, на рынке зарабатывает таким образом деньги, средства к существованию. Он интересовался тем, что она рассказывала, потому что ему было много что сказать, и они подружились, познакомились. И буквально за 4-5 дней до ее отбытия он пришел, весь заплаканный, и печально рассказал свою ситуацию. Все деньги, которые он заработал за несколько лет, на эти деньги он решил купить себе квартиру в одну комнату, прописаться в Геленджике. И одна женщина, которая обещала ему это сделать, прописать его, также продать ему квартиру, она взяла с него деньги. По своей неопытности он не заполнил никаких бумаг, и там не было свидетелей. Он пожил какое-то время в этой квартире, она обещала, что она оформит все эти документы сама. Через несколько месяцев она сказала, все, убирайся отсюда, у меня приезжают родственники, и выгнала его. И все, что он как-то все ее воззвания к ее совести и ко всем остальному были напрасны. И никаких шансов, потому что свидетелей нет, ничего не докажешь. И он попросил ее помощи. И она сначала подумала, как я могу помочь, ситуация безвыходная. К тому же он попросил ее о помощи, потому что не было никаких родственников. Был сын, который жил только в соседнем городе. Он сказал, хорошо, я попытаюсь что-то сделать. И она позвонила этой женщине и сказала, вы понимаете, что вы неправильно поступаете, и вы должны вернуть эти деньги. Эта женщина стала кричать в трубку, ты вообще кто такая? Ты куда лезешь вообще? Ты вообще кто? Какое ты вообще к нему имеешь отношение, к этому делу? Убирайся отсюда, не вставай на моем пути, иначе я не знаю, что с тобой сделаю. Она сказала, нет, вы не правы, вас Бог накажет. И так далее. Казалось бы, очень странные аргументы. Но вся эта ситуация разворачивалась. И она рассказывала, что я думала, как же мне поступать, какое должно быть у меня умонастроение, чтобы я сама не попала под влияние всех этих ситуаций, которые мне придется как-то разбирать. Она внутри пребывала в такой медитации, как-то вызывала к Господу, чтобы он дал понимание. И изнутри пришло очень четкое понимание, что она должна быть такой же спокойной, как море, в стиле, не гневаться, быть просто спокойной и просто исполнять свой долг. Никак не реагировать на проявление грубости со стороны этой женщины. И она стала так действовать. На следующий день она шла по улице, и они встретились лицом к лицу, завернув за угол с этой женщиной. И когда та увидела и сказала, ах, ты так, ты еще за мной следишь? И она стала кричать матом на всю улицу, грозясь ее уничтожить, разорвать. И она спокойно смотрела на нее, сказала, нет, так или иначе, вы неправильно поступаете. Это инвалид, вы не должны так поступать, вы должны вернуть ему или деньги, или передать ему квартиру. Это еще больше ее бесило, эта женщина. В конце концов, она зажав кулаки, она развернулась и сказала, если ты еще раз встретишься на моем пути, я тебя убью, я не знаю, что с тобой сделал. И представляете, такую ситуацию, что на следующий день они снова встречаются. Уже в другом месте. Это была явно просто судьба. Эта женщина сорвала просто. Она набрала рот, плюнула в лицо этой целительницы. Сказала, убирайся, я тебя ненавижу. Вообще, кто ты такая? Она еще больше стала кричать, размахивать руками. Но та спокойно сказала, нет, я знаю, что я делал. Я здесь ни при чем. Это вы поступаете неправильно. Правильно. Вам просто нужно дать этому человеку то, что вы должны. В конце концов, они просто разошлись в разные стороны. Но произошла очень удивительная вещь. Казалось бы, ситуация без выхода. Но поругались и ушли. Ни свидетелей, ни документов, ничего. Никаких рычагов давления на этого человека. Но и произошла очень удивительная вещь. Через 2 дня женщина сама позвонила этому слепому и сказала, хорошо, я отдам эти деньги. Отдам. Оказывается, она не спала 3 суток. Ее сердце просто разорвалось, у нее давление было огромное. Потому что вся та злоба, весь тот гнев, который исходил из нее, вся эта жестокость, она бумерангом возвращалась к ней и била по ней же самой. Почему? Потому что вся эта жестокость не встречала сопротивления. Если бы эта целительница отвечала ей тем же, то просто это было противостояние, это бы ни к чему не привело. Но так как она не противилась этому, она не желала ей зла, это возвращалось ей. И самое удивительное состоит в том, что это возвращается еще обычно усемиренное. Можно представить, что с человеком может быть. Поэтому это очень сильный механизм. И самый сильный способ сделать так, чтобы ситуация раскрылась лучшим способом, лучше всего для нас. Но так поступать нелегко, потому что гораздо легче действовать по накатанным. Очень легко, когда кто-то нам грубит, ответить ему тем же. Пожелать этому человеку счастья и не гневаться на этого человека не так просто.

приходится часто путешествовать. Одна женщина, мы с ней разговорились, она рассказала свой собственный опыт. Она является дочерью очень богатых родителей. Ее отец был директором завода, дядя был директором банка. И сама она была заведующая сберегательной кассой. Ее муж был также директором завода. И от своих знакомых, от своих подруг она узнала, что ее муж загулял. И что его видели с другой женщиной. Что он, а ей он говорил, что он на заседании, что он задержался на работе. И как бы поступила большая часть женщин. У нее двое детей. И в принципе он говорит, что я могла бы выяснить с ним отношения. Я знала от других своих знакомых, что от подруг, что она настаивает, та женщина, на том, чтобы мой муж бросил семью. Зачем я ему нужна с двумя детьми, если он связался с какой-то более молодой особой. Но я не подавала виду. Она говорит, что что я сделала? Я стала стараться вести себя идеально. Я терпела все это. Очень правильно все это воспринимала. Мне было тяжело очень сильно. Но я стала служить ему идеальным образом. Хотя у нее получалось не лучшим образом готовить, когда она стала так стараться вкладывать свою любовь в пищу, что муж просто был в восторге от ее кулинарии. Дома все сияло, все дети были ухожены, все было идеально чисто, он был обстиран, накормлен. И он, было видно, что он искал какой-то предлог, чтобы отказаться от нее, чтобы уйти к другой женщине. Но он не мог найти этот предлог. И он говорит, и это продолжалось 2 года. И все эти 2 года я не подавала виду. Но я сама идеальным образом исполняла свои обязанности. Внутри терпя все это. И я победила. Когда мы с ней разговаривали, было около 60. Она сказала, вон, смотри, вон этот хрыч лежит на полке, спит. Он до сих пор со мной. А так бы я осталась одна. В принципе, мне было куда идти. Потому что я была состоятельным человеком. И мои родственники были состоятельными. Но мои дети бы остались без отца. И кому я была нужна? У меня детьми. Я выиграла. Мой муж со мной уже 40 лет. И у меня внуки. Я счастлива. И смирение – это очень большая сила. Смирение и терпение – это качества взаимосвязаны. Как сказал один из великих святых христианских, он сказал, что смирение – это дом, а терпение – это еда. Если нас запереть в доме и не кормить, мы долго сможем сидеть в доме? Мы рано или поздно уйдем оттуда. Магичным образом человек недолго будет смиренным, если он не в состоянии терпеть те обстоятельства, в которых он находится. И это очень важный момент. Вопрос, зачем их терпеть, если тяжело? Может быть, их сменить. Но есть такие ситуации, которые нам очень тяжело сменить, практически невозможно. Это означает, что нас не спрашивают высшие вселенские силы, поместили нас в эти ситуации. Для чего? Для того, чтобы нас чему-то научить. Иногда мы думаем, что нас случайно поместили в какие-то ситуации. Но это не так. Что такое случайность? Это необъясненная закономерность.

da bedam osun tairo.

Наше понимание равенства очень часто означает абсолютное равенство, абсолютно одинаковое во всех отношениях. Кабанда, когда он говорит о том, что ты ни в коем случае не должен его презирать, этого ванару, потому что этот ванара во многих отношениях превосходит тебя. Это, безусловно, лила, естественно, никакой ванары, никакой сугривы не превосходит Рамачандру, но он говорит, что именно этот ванара поможет тебе. Поможет тебе, это значит, что у него есть что-то, чего нет у тебя. Даже несмотря на то, что он ванара, обезьяна, у него есть что-то, и он стал говорить, что у него есть. Он стал говорить, что он может принимать любой облик по своему желанию, а ты не можешь. И мы знаем, Рамачандра никогда этого не делал. Разумеется, Рамачандра может все, но он не менял свой облик. А Сугрива может. И дальше он сказал, Сугрива хорошо знает географию. Не потому, что он на уроках по географии был отличником, а потому, что он бегал от своего брата Бали по всей земле. Бали преследовал его повсюду, и в своих поисках укромного места, где он мог бы защититься от гнева Бали, Сугрива обижал все, и Кабанда ему сказал, он все знает, и он найдет Ситу, потому что он каждый камень знает, где можно спрятаться. Он искал укромного места, и где бы ни прятался этот Равана с твоей супругой, Сугрива наверняка найдет тебе его. И это вторая вещь, о которой мне хотелось сказать, второе очень важное условие отношений, которое, как это не иронично звучит, исходит из уст Кабанды. Вторая вещь или второе условие отношений – это то, что мы должны иметь общность. И общность изначально. Если мы вступаем в отношения, то мы должны понимать какое-то глубинное равенство наше. Будь то отношения мужчины и женщины или отношения даже родителей и детей. Если у них нет этого понимания, что они тоже свободные, что в этих отношениях моя задача не в том, чтобы поработить другого человека или подчинить себе другого человека, или навязать ему свое превосходство, а в том, чтобы, наоборот, проявить это равенство. В конечном счете отношения в том, чтобы проявить равенство. Очень часто это проблема между мужем и женой, когда муж пытается доминировать над женой, или жена пытается доминировать над мужем. Но отношения не для того, чтобы доминировать. Отношения для того, чтобы почувствовать равенство.

чтобы ну, в чем-то разобраться, нужно какое-то время. То есть невозможно как бы с нуля взять и дать какую-то оценку. Невозможно с нуля дать оценку. Невозможно с нуля дать какое-то экспертное заключение. То есть это, ну, для меня это какой-то философский нонсенс. А философски мы должны понимать, что ну, очень опасно оценивать что-то, ничего там не понимая. Как меня спрашивают все время, мне говорят, вы неправильно лекции читаете. Я говорю, здорово, мне так нужны советы. Какой у вас опыт? Скажите, сколько вы тысяч лекций прочитали? Мне так нужен совет. Действительно, а мне нужна помощь. Он говорит, ну я-то лекции сам не читаю, но советов у меня много. И все с этим сталкиваются, да, врачи сталкиваются. И все время говорят, ну пациенты, вы меня неправильно лечите. Я вот на интернете прочитал, что мне так надо лечить, надо по-другому лечить. Каждому водителю его сосед учит, как надо, где надо поворачивать и как надо правильно тормозить. То есть мы такие вот легкие на совет, легкие на подсказку. На самом деле нужно быть аккуратным, потому что в результате это такое просто способ показать себя. Способ показать себя. Если вы чувствуете, что это как бы немножечко вот так вот задевает вот эту вот нотку, и думаешь, ну вот, сейчас я проявлю свое могущество, меня просят оценить, ага, сейчас я оценю. Все. Вообще, а способ испортить человека – это дать ему возможность что-то оценить. Это хороший, быстрый способ испортить человека. То есть дать ему немножко власти, то есть оценивать это власть. И все, как все не любят экзамены. Почему люди не любят экзамены? Потому что их оценивают. А принимать экзамены любят? Ага. То есть если кого-то просят, не могли бы вы вместо меня принять экзамены? Да, да, конечно, давайте, сейчас я оценю. Ну, это просто способ выделиться. Это способ пропиариться. Почувствовать себя выше других. Поэтому если уж и оценивать, то действительно вот с этой позиции долго. Я должен, поэтому постараюсь как-то разобраться, поконсультируюсь, разберусь, буду очень смиренно все это делать. Ну, то есть нужно быть аккуратным, потому что иначе будут проблемы. Иначе будут проблемы. То есть вообще опасно заниматься тем, в чем не разбираешься. Потому что начало, оно всегда такое эгоистичное. То есть ну, вначале мы всегда думаем, что все понимаем, что все однозначно, что все такое черно-белое на виду. Профессионал ну, понимает, что все неоднозначно. И у всего очень скрытые причины, которые сразу не поймешь. Что очень сложно дать оценку всему. Профессионалу всегда трудно дать оценку. А любителю всегда легко. Любитель всегда говорит, да, это здорово, это плохо, это ужасно, это хорошо. А профессионалу всегда очень сложно дать оценку, потому что он понимает, что все неоднозначно. Тут да, тут есть и то, и вот это есть, и вот, ну, вот как вот. Поэтому, знаете, обычно профессиональная оценка это оцениваются несколько категорий. За это, за это, за это, за это, за это, за это, за это, за это. То есть общая оценка, как бы, она есть, но она складывается из оценок, ну, категорий. За красоту, за разумность, за то, за все, за пятое, за десятое. То есть очень сложная оценка. Как оценить здоровье человека?

Доброе утро, пятница. Здравствуйте, дорогие слушатели. Веда Радио очень рада слышать, точнее, общаться с вами на нашей интернет-волне. Ведь сегодня мы начинаем очень важную и ценную тему, особенно в период, когда мы все особенно ценим время, мы все иногда торопимся жить и посчитать, из чего же складываются наши дни, часы и минуты, будет возможность на наших прямых эфирах под названием «Калькуляция времени». Времени мы поговорим о том, из чего состоит наша обыденность и как расходовать время максимально практично, гармонично и ради собственного развития. Об этом, обо всем нам расскажет Ольга Сидоренко, писатель, лектор, автор просветительского проекта «Четыре ступени SOS». И мы ждем по традиции ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам наши социальные сети.

0: сетях, ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с одним названием Венрадио.фм. Ну, а я же приветствую нашу гостью. Здравствуйте.
1: Сбоит интернет, да? Насколько я услышала приветствие, Анна, вы уже сказали.

0: Так, давайте проверим еще раз. Я снова пропала. Прошу прощения. Вот, к сожалению, не все вещи можно проконтролировать, но так или иначе, хотя бы за свою жизнь мы научимся брать ответственность на этих прямых эфирах. Как слышно меня сейчас?
1: Вот сейчас уже намного лучше.
0: Ага, будем надеяться, что так и сохранится. Так, насколько я поняла, мы начинаем с вопросов с прошлого эфира. Вот интересный к нам пришел. Я тоже на всякий случай отправлю его вам, Ольга, в нашей переписке, чтобы он не потерялся, но и зачитаю для наших слушателей. Моя бабушка учила, что только любовью и согласием можно изменить мужчину, по-настоящему стать близкими. Мол, гнев вызывает только гнев в ответ. С одной стороны, они прожили с дедушкой в любви 60 лет, но с другой, современные психологи говорят иначе. Работает ли этот способ или уже нет?
1: Интересный вопрос. Ну, просто, не знаю, мне он очень понравился. Мне все вопросы нравятся, но этот почему-то особенно. Конечно, вот надо разбить этот вопрос на три вещи. Первое – это то, как живут ваша бабушка с дедушкой. Второе – это как живете вы. И третье – как живут психологи. Да? Потому что это вообще три абсолютно разных мира. Допустим, бабушка. Чем она отличается от психологов и от нас, обывателей, грубо говоря? Ну, во-первых, она старше. Да, то есть нужно понимать, что мы живем в разное время, это действительно так. У нас поменялось все, поменялась культура, поменялся темп жизни, поменялась какая-то внутренняя составляющая человека, внешняя, да, то есть мы уже по-другому и к труду подходим, и выглядим немножко иначе, это факт. Это факт. Ну, допустим, у меня с бабушкой очень большая разница в жизни, да, то есть она живет у меня на огороде. Прямо вот в доме, в поселке, да, и так далее. Я живу в городе. Она живет в то еще, грубо говоря, время, да, когда, вроде бы сейчас, но еще с теми устоями, когда развод – это а-та-та. Вот не дай бог ты разведешься. Там нельзя было в принципе. Да, то есть тебя опорочат, там как-то публично выставят, на посмешище поднимут, ну, то есть что-то такое сделают. И это было, ну, абсолютно ненормально, нереально вообще. Сейчас, в нынешнее время, развод – это, в принципе, ну, раз, там, раз семья, два, вторая развелась, да, и так далее. То есть, да, действительно, вещи, которые подходят, ну, бабушке в ее отношениях, опять же, учтем, у нее определенный темперамент, у дедушки определенный темперамент, у них определенная как бы микроклимат, да, в семье. У вас-то может быть другой. А психологи говорят про третье. Психологи, они, ну, чем... вот всегда я сталкиваюсь, да, на эфирах и при личном общении. Вот смотрите, эфиры – это вообще одна категория. Я говорю общие схемы. Я не могу сказать, вот конкретно вам подойдет этот сценарий. Я не могу так сказать. Никто не может так сказать. Это будет не до конца корректно. Потому что мы не знаем, ну вот находясь вот по эту сторону экрана, да, я не знаю, вот какие у вас ресурсы сейчас есть, через что вы прошли, кто рядом с вами и так далее и тому подобное. То есть очень много разных нюансов, которые нужно хорошо понимать, чтобы человеку жизнь не испортить. Поэтому психологи, они всегда говорят на публику, вот когда вот в таких общих эфирах, не личностных, не персональных, это другая тема, они говорят общие тенденции, общие схемы. Вот что в среднем по палате сейчас происходит, вот то и есть, да. Это так же самое, как, не знаю, тренер по спорту, да, он в целом знает как бы структуру, как вот надо нагонять вес, сколько человек должен тренироваться, как это правильно, сколько он питается, сколько ему нужно отдыха и так далее. Но когда к нему приходит конкретный человек, он видит, допустим, ага, у него за спиной, я там не знаю, он там 100 килограмм тягает жим, да, от груди. И для этого человека будет одна категория заданий и занятий. А придет к нему, я не знаю, там, мальчик 18 лет, который вот, ну, такой, как палочка, знаете, вообще ноль по физкультуре, ничего за плечами не было, максимум там отдышка на беге, да, на 100-метровке, я не знаю, что угодно, ну, такое вот, да. И, конечно, он, ну, по-другому будет подходить к этому. Поэтому, с точки зрения, давайте вернемся к любви. Любовь актуальна. Вообще, что такое любовь? Любовь – это некая сопричастность, единение, какая-то связь с человеком. Все, больше ничего нет. Ну, то есть, по факту, это вот есть я, есть другой, я его начинаю понимать. Я вижу, он делает вот это, я понимаю, почему он делает, я уважаю его выбор. Он делает вот это, без разницы что, он может делать плохие вещи для меня. Хорошие вещи для меня, с моей точки зрения. Но с его точки зрения это его уровень, его норма. И я начинаю как бы видеть эти вещи, складывать из них картинку насчет этого человека и как-то к нему относиться. И вот эта связь наша с ним, да, какая-то ментальная, там, физическая, без разницы, это и есть любовь, когда мы соприкасаемся с другим человеком. И без разницы в каком качестве. Просто соединение с ним, да? Поэтому будет ли у вас любовь с, например, мужчиной? Да, конечно, вы с ним соприкоснетесь в любом случае. Да? То есть если есть такая задача, то строить отношения, то 100% любовь возникнет. Вопрос в качестве. Вот. И когда говорят про любовь, почему-то учитывается только хорошее такое доброе отношение, когда «да-да, мой господин, я тебе все сделаю, я тебе принесу, я тебе тапочки в зубах, я тебе там наготовлю на это». Это одна часть любви, но есть вторая. У нас с супругом, допустим, очень часто вылезают разные эмоции, и это иногда в игровой форме. Допустим, там руки в боки, и ты такая подошла, такая «а я тебя сейчас накажу». Да, там, или еще что-то, а давай мы с тобой сегодня поиграем в игру, которую ты мне устроил. И это уже вот как бы вроде как микроконфликт, да, какой-то вопрос, который надо решить, а вопросов в отношениях всегда много, в отношениях, да. И ты уже в игровой форме начинаешь их разбирать. А если до человека не доходит то, что тебе больно, грустно и плохо, как это надо делать? Показывать более ярко, правильно? Ну, а как до него еще дойдет? Вот, поэтому... Ну, конечно, можно. Конечно, я понимаю эту историю, когда ты сидишь и такая, все хорошо, я смиренная маркиза, и все отлично, да, у тебя. И как бы инсульт внутри где-то закрадывается, и там гормональный фон может подсбоить. То есть куда-то эти эмоции все равно придется выплеснуть, потому что так или иначе у женщины они будут. Мы сталкиваемся с разным поведением и от мужчины, и даже от самого близкого, от самого шикарного, от самого возвышенного. Ну, кто не ошибается? Мы тоже ошибаемся, мы же человеки, да? Вот, поэтому, конечно, мы будем сталкиваться с тем, что другой человек, он ключевое какое слово? Другой. Он абсолютно иной, не как мы. Да, где-то мы пересечемся, и именно этот человек станет близким. Именно поэтому, потому что у нас есть точки соприкосновения, но есть и что-то разное. А мужская психика, она, конечно, другая. Она более грубая, она более такая базовая. Да? Это ее и большой плюс, и это же ее большой минус. Для женской психики, которая более тонкая, более такая своеобразная, да, разнообразная, очень гибкая, очень такая вот многогранная. Поэтому, конечно, решать вам. Вот у вас есть несколько схем, которые там говорят психологи, да, которые вас не знают, прошу заметить, я вас тоже не знаю. Вот, если что, это все равно на ваш выбор, потому что у каждого человека будет свобода выбора. Вот, и вам, например, психологи говорят, вот эта схема есть, вот эта схема есть. Я там сказала, допустим, там, да, вот можно гневаться. Бабушка сказала, можно только любить. Допустим, да, только хорошо к нему относиться, никак иначе. Опять же, бабушка сколько лет прожила с дедушкой, это тоже надо учитывать, потому что я знаю наше вот это. Ой, я всегда с ним хорошо общалась, а на самом деле я ему полоскала в начале брака, как только можно вообще. И когда он у нее стал шелковый, милый, добрый, вот тогда она его дома хороший, и он уже под твои рамочки подстроился, и ты уже как бы не так бесишься, ну а потому что зачем беситься, ты уже все простроила, да. То есть это тоже надо, тут нюансы как бы смотреть, это вот он нам рассказывает. Бывает по-разному, ну, если так чисто в семью войти, посмотреть, как там было, как там сейчас, да, это очень динамичная история. Вот, и у вас есть разные схемы, да, что конкретно вам делать? Я описала как бы общую ситуацию, тенденции, теперь что конкретно вам, да, что можно? Пользоваться разумом и, вот, например, видно какую-то схему, которую вы хотите прям всегда по жизни иметь, берите ее, делайте ее правилом. Если вы видите, что это правило в каких-то моментах начинает не работать, думаем, как сделать по-другому, и меняем. Вот у вас уже альтернативы. Психологи, вы же много кого слушаете. Это хорошо, это хорошо. Это значит, у вас много вариантов, как можно поступить. И под каждую задачу вы берете и выбираете. О, вот здесь такой вариант подойдет. А вот здесь, помню, психологи сказали, можно наехать. Наезжаем. А вот здесь бабушка сказала, надо тихо-тихо, да, приглушить свои эмоции. Здесь, значит, промолчим. Потому что реально бывают ситуации, когда, например, ты с мужем выходишь, там, в свет, да, и его там как-то позорят, он как-то прореагировал, и ты понимаешь, ну, это его уровень ответа, и он прав. И на его нынешнем уровне он так имеет возможность сказать. И он прав, потому что он мужчина, но я бы поступила иначе. И мы даем свободу выбора человеку и молчим, даже если это нам не очень нравится. А потом корректненько дома, когда никто его не видит, когда авторитет его не полетит, да, мы начинаем говорить, что дорогой, слушай, ну вот когда я с тобой, вот, а можно немножечко, как бы, чтобы, ну, меня хотя бы там из машины высадить, я постою, подышу свежим воздухом, а ты с таксистом ругаться будешь. Ну вот не при мне, а то что-то мне совсем тяжело, да? То есть вот такая схема есть. И это очень, это жизнь очень разнообразная, она подкинет нам всегда истории, которые будут вылетать из общего шаблона. И для этого у нас есть разум, который мы постоянно развиваем. Каким образом? Насматривая вот эти варианты. Вот эти вот вещи, слушай. Поэтому вы двигаетесь в правильном направлении, все работает, просто работает в какой-то конкретной ситуации. А вот как их уже подобрать, шаблончик под ситуацию, это уже дело другое, это дело опыта, это мы тоже учимся. И это нормально. Ой, как нам сейчас недавно прилетел самолетик, и там было написано: ошибки – это повод научиться чему-то новому. Вот. Кайфовая вещь, кайфовая. Мне очень понравилось выражение. Поэтому я желаю, чтобы любая ваша сложность и задача, она решалась, и вы брали из нее по самому максимуму, чтобы был вот опыт такой богатый, большой, из которого можно было бы выбрать. И это круто выбирать. Вот так бы мы ответили на этот вопрос.
0: Благодарю вас, дорогая Ольга. Конечно, действительно, отношения не многогранные, и любовь, она тоже имеет различные краски, и здорово пробовать потихонечку каждую из эмоций и применять это во благо любви. Вот еще интересный вопрос к нам пришел. Чем отличается отреченность от эгоистического нежелания с кем-то общаться, когда просто не хочется тратить силы на добрые отношения и дарить любовь?
1: О, так, я тоже очень попрошу этот вопрос вывести в визуал, потому что он интересный, он достаточно глубокий, потому что... Спасибо. А мужчина-женщина спрашивает, непонятно?
0: Вот сейчас пытаюсь проверить, секундочку, буквально. Так мне
1: потому
0: кажется...
1: Что, например, мужчина, mm-hmm. если спрашивает, это одна тема, а женщина другая. Для женщины... Когда есть нежелание с кем-то общаться, это значит, не надо ни с кем сейчас общаться. Да? Потому что наша тонкая женская психика, она очень хорошо чувствует, когда мы устали, когда нужно идти с кем-то разговаривать, когда не нужно. То есть вот эта интуиция, она хорошо работает, ее не слушать, ну, не стоит. Да? Надо прислушиваться. Это важно. Это важно. Поэтому тут... страх, да, некий есть, что тебя переклинит в какую-то сторону. Смотрите, вот мы тут говорим про альтруизм и эгоизм. Две стороны, грубо говоря, одной медали, то бишь нас. Вот если так подумать, а вот точно ли альтруизм – это всегда хорошо? Другой вопрос. А точно ли эгоизм – это всегда плохо? И ответы на тот, на другой вопрос – нет. Потому что ключевое слово – всегда. Всегда – это когда мы не меняемся, а жизнь, она меняется. Под нее надо адаптироваться. Получается, и мужчине, и женщине иногда, не всегда, для сохранения своей энергии, очень важно погружаться в себя и отказываться от излишней социальной нагрузки. Это тоже работа. Общаться с другими людьми нужно уметь. И чем более квалифицированный человек с точки зрения психологии и отношений, тем больше он понимает, сколько нужно вкладывать в других людей, особенно если ты занимаешься саморазвитием. Потому что как только твой уровень начинает постепенно расти, тебе становится сложнее общаться с людьми, которые находятся на других уровнях. А подобрать под твой уровень, это еще надо постараться, да, чтобы как бы благочестие у тебя было притянуть людей, единомышленников по многим ценностям сразу. Поэтому, конечно, человек, который начинает развиваться, у него будут трудности с обществом, 100%, потому что мы все такие разные, а надо как-то объединяться. И насчет чего, это уже, ну, как бы, много есть вещей, да, там по быту, по финансам, по работе, еще что-то. И ты начинаешь искать схемы, как сделать так, чтобы себя не обидеть и другого не обидеть. Разумный человек сразу думает о многих вещах, сразу же, в отношениях в том числе. Поэтому, конечно, если вот мы понимаем, что сейчас наши ресурсы на нуле, мы не можем быть полезными, эффективными, мы не можем объективно общаться, мы не общаемся. Как только мы понимаем, мы восстановились, общаться вроде как уже пора, да, то есть есть какие-то вещи, там работать надо, еще что-то, какие-то вопросы решать, да, то есть у нас есть договоренности с другими людьми, мы начинаем общаться. Вот. Есть люди, интроверты, я к ним отношусь, я очень редко общаюсь с другими людьми, ну, прям конкретно редко. Мой муж такой же. Мало того, есть еще темпераменты. Мы, например, меланхолики. Это еще одна категория людей, которые, в принципе, очень редко с другими людьми хотят общаться. Поэтому это нормально узнать свои особенности. Возможно, вы такой же типаж, как и мы с супругом, и вы хотите немножечко быть подальше от социума. Есть разные варианты, как это сделать. Есть вариант, как там уйти на, ну, какую-то свою удаленную работу, да, сейчас. Есть вариант заниматься каким-то монотонным трудом, где не предполагается, что у тебя много связей, да, то есть ты зависишь от каких-то вот там 2-3 человек, и все. По-разному можно подойти. Самое главное, что нужно учитывать в этом вопросе. Мы пытаемся сохранить энергию для чего? Вот эгоисты, они хотят сохранять энергию для того, чтобы им было хорошо, и им было хорошо, и им было хорошо, и всегда им было хорошо. И только. Если же у вас задача стоит сохранить энергию для того, чтобы потом быть более эффективным, быть хорошим инструментом, как говорится, в руках Бога, да, а инструмент, им надо правильно работать, нашим телом надо правильно управлять, его надо вовремя ложить спать, его надо кормить, его надо подпитывать, и он тогда будет, организм, работать хорошо. Так же самое с психикой, у нее все те же самые параметры, все те же самые нюансы. Ее надо подпитывать, ее надо ограждать от чего-то иногда, надо давать ей время восстановиться, подумать, прийти в себя, и тогда она выдаст нам очень хорошие плоды. Максимально эффективно будем общаться с другими людьми, да? И это не отреченность, это норма. Это норма жизни, общаться не хочется, тратить силы на доброе общение. Да, действительно, туда надо вкладываться. Так же самое, как, ну, мы тренируем мышцы на теле, когда они растут, нам больно, и нам надо после тренировки отдыхать, чтобы они восстановились, перестроились, метаболиты все ушли, вся грязь утекла, вот, и наросли мышцы, и белочек еще туда закинуть, чтобы они побольше стали, да, иначе откуда расти? Тут то же самое с психикой. Когда мы начинаем общаться с другими людьми, а другие люди, внимание, бывают, опять же, разные. Они бывают благочестивые, и с ними комфортно общаться, они тебя понимают, они тебе говорят, да, дорогой, мы тебя так уважаем, конечно, говори, что у тебя случилось, мы тебе поможем, можем, там, мы тебе вот здесь тоже сделаем, с тобой все в порядке. А есть люди, которые, слышь, иди сюда, я тебя сейчас займу в служении себе. И вот таких людей нужно, ну, как бы аккуратненько с ними общаться, да, там уже выставляешь не просто личные границы, а их уже, что, защищаешь. На это нужны силы? Нужны. Вот, поэтому останавливаться это правильно с точки зрения мужчины, если мы переходим к полу. С точки зрения мужчины, у него это лучше работает история, потому что психика, ну, еще раз грубее, она такая, раз, эх, он сказал, я не буду это делать. И его кто угодно не сдвинет с этой позиции. Там без разницы, у кого какие мотивы. Он сказал, я буду делать так и никак иначе. И все. И ты к нему не прикопаешься. Это мужик. Вот. А девочка, она, конечно, по-другому работает. Мы женщины, мы как бы очень более гибкие. Нам скажут, ну вот, а сделай для нас. И мы такие, ну да, вот надо как-то сделать отношения, как-то строить, вот это все. Иногда не надо строить отношения. Вот женщинам в этом плане сложнее. Я очень рекомендую обращаться либо к более... Ну, так, вообще, кто угодно из вашего окружения, если вы женщина, умоляю, кто угодно из вашего окружения, найдите такого человека, если нет, ищите сейчас, чтобы был человек, который скажет, вы хорошие, с вами все в порядке, они просто ошибаются, они тебя не понимают, тебе не подходит это окружение. Вот женщине очень важно это слышать. Очень важно слышать, что с ней все в порядке, она чувствует правильно, не может женщина неправильно чувствовать. Если тебе тяжело, тебе тяжело, ты не можешь в этом ошибиться. Ну, никак. Поэтому мы не просто терпим. Мужчине можно чуть-чуть потерпеть. И то там даже, там у мужчин, и то даже бывают проблемы и большие сложности. Женщине терпеть нельзя. Она должна сразу же находить какие-то варианты, как не терпеть это. То есть это может быть по-разному. Не обязательно идти на конфликт. Можно просто как бы уйти, там, как бы отстраниться от этого общества, как-то сказать аккуратненько, бережно, ну, извини, я как бы не в ресурсе. И потихонечку раз, и уйти из отношений. Чуть-чуть, все-таки так вот, на расстояние, на более далекое, да? И подобрать такие варианты. Женщинам сложно? Сложно в этом плане, да, правда. Вот, но ничего, с опытом это можно набраться. И это может быть, я не знаю, мама, папа, психолог, какой-то очень хороший человек, да, подруга, например. Вот у меня очень классная подруга, она прям примером показывает, как можно не терпеть. Это очень здорово, это тебя подпитывает. Может быть, это муж, может быть, еще кто-то. Прям очень рекомендую, потому что все-таки, ну, нам очень важно, чтобы нам вот прям вот оберегали нас, оберегали. Вот, но если нет никого, молитесь. Господь, он всегда найдет, он подберет вот к нам дорожечку, пути и лучших людей в лучшее время, 100%. Работает, я проверяла, да? Вот. Поэтому, смотря кто задает вопрос, да, то есть мужчина-женщина, мужчине по-другому немножечко надо, он может и потерпеть, может быть, где-то и проломить, может быть, более настырно, но у мужчин, как правило, кстати, таких вот вещей не возникает, обычно у женщин. Вот, ну и разное бывает. Поэтому надо учитывать свою психику, чужую психику, свои индивидуальные особенности, особенно свой пол, да, оберегать его. И нормально. Отреченность иногда и эгоизм – это нормально. Просто не надо уходить постоянно в какую-то историю, потому что отреченность тоже может быть, знаете, это... Мои стены, это как-то мое небо, крыша, небо голубое, стены – это сосны, пол – это ковер. Вот это такая отреченная, знаете, мужская, может быть. Это чуть нормально, они так хорошо живут. А для женщин так не подойдет. Поэтому если мужчина тут вдруг решил организовать семью с женщиной, то он должен понимать, что небо, крыша и пол должны быть из материалов проверенных, да? Не в смысле естественных, натуральных, да, там, что это трава и все остальное. Нет, стены – нормальные, дом. Чтобы женщине было комфортно. Вот, это тоже отреченность, путать не надо. Это называется пофигизм, если что, а не отреченность. Когда ты связываешь себя обязанностями с каким-то человеком, ты должен подстраиваться и под него в том числе. Вот, тоже такие вопросы очень часто возникают. Поэтому к чему возвращаемся? Эгоизм нормально, отреченность нормально, просто надо выбрать когда, что и как. Все. Все остальное нормально. Так, мы постепенно переходим.
0: Да, благодарю вас, дорогая Ольга. Да, прошу прощения, я вас прекрасно слышу. Чудесный ответ на вопрос, универсальный, не универсальный, а в смысле затрагивает и женскую, и мужскую половину нашей аудитории. И я думаю, да, можно потихонечку перейти к сегодняшней теме, чтобы понять, как же правильно взаимодействовать с временем нашего дня.
1: Отлично. Калькуляция времени, то есть мы будем подсчитывать банальные вещи, которые у каждого человека есть так или иначе. И, конечно же, от этого зависит и наша эффективность, и наша продуктивность, и все-все-все. Обычно почему-то про это не говорят. А почему про это не говорят? Потому что считается, ну, материя, ну, чего там? Ну, она же временная, временная. Ну, так-то так, это правда. Вот, я не тело, я душа? Я душа, я не тело, правда? Правда, это правда. Вот, но не учитывается еще одна заповедь, которая нам прекрасная дана, что надо все занимать в служении Бога. Все это и материю в том числе. Наше тело, да? А как его занимать? А за телом надо следить? Надо. А почему? Это наш инструмент, через который мы шевелим этот мир, материальный мир, да? То есть, и, конечно же, если у человека, ну, нет задачи кушать, да, нет задачи быть очень эффективным с точки зрения физической, нет задачи где-то жить в каком-то там доме, можно на камешке сидеть и медитировать. Есть такие люди? Есть такие люди. Они называются йогами, они занимаются внутренним саморазвитием и вкладываются вовнутрь. Действительно, материя там, хоть там их муравьи кушают, хоть еще что-то с ними происходит, им по барабану. Точнее, они сосредоточены на чем-то более возвышенном, и эти вещи с ними, ну, как бы даже если происходят, они мимо, да? То есть, ну, человеку как понимается, что это его уровень. Человеку в таком уровне полностью комфортно. Он никому не мешает, он просто сидит на этом камешке и медитирует. Но, по-честному, да, у нас у всех, как правило, не такой уровень, поэтому для чего-то нам тело нужно, мы как-то им двигаем, мы что-то хотим делать, мы как-то хотим проявляться, и тело, конечно же, хороший инструмент для этого. И так уж вышло, что наш

вот чтобы нормально жить. Вот примерно, чтобы покрывать хотя бы наши потребности, а еще лучше желания. Что в первую очередь с нас требует? С нас требует спать. Спать, да, сон. Сон, вот 24 часа в сутках. На эту категорию уходит большая часть нашего времени в сутках. Прикиньте. Почему? Потому что сон для организма очень важная история. Кто-то пробовал не спать? Вот такой вопросик. Я пробовала. У меня было много попыток. Первые попытки были в начальном, как бы, каком-то состоянии, в подростковом, когда тело еще, ну, нормально такое, очень легкое, подвижное, мобильное, перестраиваемое, адаптируемое и так далее. Я спала по 2-3 часа в сутки. Это было тяжело, потому что потом приходилось досыпать. Были интервальные попытки сна и так далее. У кого вот со сном были какие-то вот, ну, как бы хитросплетения, они меня поймут сейчас. А потом наступил период, когда насильно я не могла спать 3 года. Ну, нормально. Вот каждую ночь. Просто раз, и каждую ночь ты не спишь. Вот. И после этого времени твоя психика едет. То есть ты становишься ненормальным, потому что ты не можешь терпеть даже минимальные триггеры. Все, что угодно возникает в твоей жизни, это не просто задача, это сенсационный провал, потому что ты не имеешь никаких ресурсов для того, чтобы решать эти вопросы. Твоя логика отказывает, эмоции всегда сбоят, то есть они всегда настроены плохо, потому что телу тяжело. Твои гормоны летят, твое здоровье падает, ты никак не можешь быть эффективным. Сон – важная вещь, важная вещь. Про нее не так сильно думаешь, ну, вот до 25 лет примерно. И про нее уже меньше думаешь, когда ты как бы после, ну, я не знаю, и 60, давайте вот так, 55 примерно. Ну, потому что на сон там уходит меньше времени. А когда ты совсем маленький, ты просто спишь, и тебя вообще ничего не волнует. Маленький – это там до 2-3 лет, да? Там спокойно спишь и нормально. Как сказали, так и спишь. Точнее, как можешь. Вот. То есть организм нас склоняет к тому, чтобы его мы отдыхали, да, наполняли отдыхом. В среднем, вот представим, что мы можем заболеть, мы можем там, я не знаю, родить, да, ну, женщины, мы можем, что еще сделать, там, потренироваться, перепсиховать, с кем-то поссориться, да, там, еще что-то сделать и так далее и тому подобное. На сон в среднем, если мы возьмем, ну, придется 8 часов, так, плюс-минус. Кто-то, конечно, спит меньше, кто-то больше. Ну, давайте, дети спят вообще много, старые спят вообще мало, да, и, ну, в среднем по жизни у нас будет 8 часов. Вот, прикиньте, 1/3 жизни уходит туда. Нам осталась другая треть жизни. 2/3, да? На что еще уходит? Кушать надо? Надо. Сколько раз в день мы кушаем? Ну, хотя бы 3, да? Мы берем идеальный такой пока что. Идеально средний вариант. Мы сейчас сначала все подсчитаем и поймем, сколько у нас осталось, а потом поймем, что с этим делать. Нам надо сначала разобраться вообще, в чем прикол-то состоит этого времени. Кушать надо. Хотя бы 3 раза в день, а лучше 4. Почему 4? Потому что желудок, он вмещает сколько себя? 250 миллилитров примерно. Сколько мы должны кушать? Ну, 1,5 килограмма еды, да, примерно. Это получается по 500 за раз. Ну, 500 это многовато, поэтому лучше хотя бы на 4,5 поделить, да, и тогда будет плюс-минус норма. Ну, то есть вот надо кушать так, чтобы не растягивало желудок, чтобы еще вовремя, чтобы не было мало, потому что мало поедим – неэффективны, много поедим – неэффективны. Откуда нам энергию и ресурсы брать? Вот из сна мы взяли, теперь из еды берем. Кстати, есть такая история, переедают люди часто, да? Переедают у нас часто сейчас люди? Переедают. Медики с этим борются. С ожирением, лишним весом, ну и с перееданием. Переедание, кстати, не всегда уходит в лишний вес, но иногда уходит в болезни. Например, в экзему. Вот, да, вот такие вот там какие-нибудь сбои с пищеварительным трактом, камни, да? Вот это все. Вот это туда. Почему переедают? Одна из причин – недосып. Вот если организм не берет энергии из сна, он берет энергию откуда? Из еды. Это следующий момент, который, откуда он может черпать ресурсы. И, конечно, он будет черпать там ресурсы, где ему дают. Если ему дают кушать, он будет жрать. Он не будет кушать, он будет жрать. Это как анекдот был, да? 2 часа назад я хотел кушать. Час назад я хотел есть. А сейчас я хочу жрать. Ну, вот так вот, да? То есть организм работает по таким сценариям. Он по-другому не работает. Поэтому одно из, конечно же, это физика, а второе – психика, да, то есть если она перегружается, а сейчас мы до этого тоже дойдем, почему она перегружается, оно тоже может переходить в еду, ну, потому что единственное,

0: на чем можно заткнуть рот, чтобы ни на кого не ругаться, это пища. Ну, так уж вышло. Так, четыре приема пищи. Да, мы берем примерно, ничего не растянется, не переедаем. Ну, то есть, кто откажется побаловать себя вкусненьким, то есть вкусненькое тоже это хорошо закинуть в себя что-нибудь иногда. Вот сколько по времени в день в среднем занимает наша еда? Это, кстати, очень интересный момент. Я, честно говоря, думала мало. Потом я думала, что очень много. На самом деле, ну, так вот приблизительно, да, чтобы собрать какую-то еду откуда-то, пока что не готовим, да, просто собрать, где-то ее достать, там, вилки, ложки, поварешки, что-то куда-то налить, залить, там, положить, погреть, поставить, покушать, не торопясь, да, не так, чтобы ты вот так запихал большими кусками, да, а вот так вот, по чуть пережевывая. Нет, слишком медленно тоже не надо, зачем там слюна промочилась и все, и упала в пищеварительный тракт, да. То есть так вот, ну, нормально поесть, сосредоточенно, как это говорится даже, да, почтить еду, почтить просад. Почтить – это значит дать уважение, да, то есть соединиться с этим процессом. Вот, то есть уважать то, откуда это все пришло и так далее, ну, на это надо немножечко помедитировать чуть-чуточки, да. То есть мы кушаем, потом это все еще, ну, как бы донести до раковины хотя бы, да, что-то прибрать с вот этого рабочего места. Сколько примерно по времени это уйдет? Ну, если в хорошем сценарии минут 20 на один прием пищи. Итого, если 4 приема пищи, сколько у нас уходит? Час 20. Раз, вычли. Следующее. Общая гигиена. Зуб чистить надо? Надо. Принять душ надо? Надо. Можно иногда не... Вот, мы как бы сейчас говорим об идеале, да? Можно иногда не принимать душ? Да. Можно иногда зубы не чистить? Да. Можно иногда не спать? Да. Можно иногда спать больше? Да. Можно иногда спать меньше? Да. Можно иногда даже не есть? Да, конечно. Но все, что мы вычтем из нашего обычного рациона, ну, рациона ежедневного стандарта дня, мы должны что потом добавить? То есть если мы отобрали у организма что-то, отобрали у нашей психики что-то, отобрали без разницы что, еду, какие-то впечатления, мы должны их потом догнать, добрать. Иначе что нас разломает? Реально разломает. То есть мы не будем эффективны. Почему-то очень, кстати, какой-то вот отказ идет от того, чтобы отдыхать нормально, а для того, чтобы хорошо работать и быть эффективным, надо нормально отдыхать в том числе. И держать эти вещи в балансе. Поэтому общая гигиена. Вымыться отдельно для женщин. То есть у нас есть сполоснуться. Это когда просто тело и моешь голову. Ну, это отдельная история, да. Особенно если у тебя более длинные волосы. Конечно же, ты ухаживаешь за ними дольше. Ну, сходить в туалет сколько-то раз, да. А мы сколько? Мы достаточно часто ходим. Ну, хотя бы 5 раз, да, в туалет примерно мы ходим. Вот. Сколько там еще? 6 на подольше, да. И, ну, в среднем час. Ну, возьмем такой прям средний вариант. Этого даже уже будет много. Мы сейчас, когда будем подводить итоги, это вообще будет интересно. Ну, не сейчас, наверное, уже в следующий раз. Но час на общую гигиену. Готовка. То есть надо не просто поесть, надо приготовить. Откуда-то взять эти ингредиенты. Можно подходить к этому вопросу по-разному. Можно заказывать в доставке. Можно там на кого-то нанимать. Можно готовить уже полуфабрикаты, что-то готовое. Да, там заливать кипяточком, жарить быстро котлетки и так далее. Можно готовить самому. Можно готовить самому и правильно. Не просто как-то. Не просто один суп на всю неделю, а прям правильно. То есть, чтобы у тебя БЖУ по калориям, по весу, да, по белкам, по вообще вот просто всему, по всем микроэлементам было нормально. Это с питанием, с этим, с водой, питание. Да, то есть можно нормально подойти к вопросу. Вот прямо если нормально, а какие еще стандарты, кстати, в духовных практиках вводятся, чтобы эта еда была освященная, приготовлена по определенным стандартам, канонам, бобовые все замочено, исключение какой-то рыбы, мяса и так далее, это тоже надо перестраивать рацион. Мало того, ты еще должен подсчитать, сколько у тебя примерно выходит на тебя и что ты будешь кушать, что тебе вкусно, что тебе нравится. Это вообще отдельная тема с готовкой, она очень большая, ну, по-разному можно подходить. Ну, давайте вот так вот, если в среднем на одного человека, чтобы приготовить хотя бы на 2 дня, ну, как-то больше уже совсем не камильфо, да, даже один-то день еда уже под вечер как-то не очень становится. Ну, опять же, у всех вкусы разные, мы с мужем чувствуем, что она для нас уже не очень на второй день, да, вот первый день едим, второй день уже как бы не особо с удовольствием, только если голодный. Вот и в среднем на себя, чтобы приготовить полноценно... 4 раза в день мы кушаем, да? Учитываем то, что мы готовим сами для себя. Никто для нас не готовит. Почему для нас никто не готовит? Потому что лучше всего мы себя знаем, потому что самые качественные продукты выберем именно мы, при этом еще дешевые, да, то есть мы учитываем, что экономически это более выгодно сейчас готовить самому в целом, если особенно для женщины, для мужчины, конечно, выгоднее нанять, они меньше парятся. Но для женщин все-таки важнее самой. Почему еще? Потому что если вдруг ребенок у тебя в животике, то ты точно будешь готовить для себя сама, что-то захочется интересненького. Вот. Ну, плюс там еще баночки-скляночки иногда, что-то, заготовки какие-то сделать, да. На 4 раза это значит первое, второе, какой-нибудь напиток, там суп, да, что еще вкусненькое, что-нибудь. Вот туда это все запишем. И представим, что мы повар средней руки, не прямо специалист, ну и не прямо совсем новичок. Ну, так в целом. Сколько уйдет времени на готовку? Ну, так, примерно ежедневно. 2,5 часа. На самом деле это минимум. Это минимум. Потому что для подготовки каждого ингредиента помыть, просушить, там, подготовить, замочить, как-то порезать, придумать новые рецепты, все-все-все, 2,5 часа. Это минимум на одного человека. Ну, прям подсчитать можно. Можно подсчитать. У всех стандарты разные, но так по нормальному такому очень достаточно хорошему стандарту, да, примерно так, уборка. Конечно, будет и посуда иногда копиться, и пыль там копиться, и все копиться, и надо еще на место положить. Вот именно, чтобы мусор выкинуть, там пол подтереть, вот чисто такое вот по поверхностям поползать. Ну, давайте в среднем на каждый день 40 минут. 40 минут. Это прям, если и не маленькая квартира, не студия, и не большой какой-то дом, ну, так вот в среднем, такая средняя квартира, двушка, трешка, допустим, да, чтобы шкафчики там все были всегда чистые, да, мы же идеально стремимся сделать, и все остальное 40 минут. Манипуляция с одеждой. Ну, что там надо? Одеться, раздеться, подобрать гардероб, выбрать для сегодняшнего дня, ну, примерно 15 минут хотя бы, да, если там все в близкой доступности лежит. Ее погладить надо? Ну, хотя бы отпарить надо. Значит, глажку, да, там сезонные вещи перебрать, что-то постельное поменять, другой текстиль разобраться, там полотенчики, да, там еще что-то, если лежит. Ну, так вот, в среднем 20 минут в день, давайте, чтобы там побыстрее было, да, там раскидать из глажки куда-то, там рассортировать, стирка. Если ежедневно раскидать, то на 15 минут уйдет. Ну, понятное дело, 15 минут никто не стирает, хотя есть такие режимы сейчас. Ну, там по 2,5 часа стирают. Ну, мы же не каждый день, как правило, стираем. Ну, по 15 минут ежедневно, да, вот раскидали на недельку. Вот, соответственно, это по одежде. 15-15, 20, то есть сколько там? 30-50 минут в день. Угу. Генеральная уборка. Генеральная уборка это не текучка, это не просто пыль протереть, это вот там швы вытереть в раковине, там в душевой у кого-то, да, это что-то от плиты очень серьезное отмыть уже, потолки, стены, да, помыть, пол вот прямо хорошо так, окна пройтись с парогенератором каким-нибудь, да. Если на ежедневную активность раскидать 40 минут, покупки, составление списка продуктов, товаров для дома, выбор их, подбор там одежды, да, закупка, принос, распаковка, раскладывание 40 минут в день. Примерно. Потому что это прям долго. Это надо выбрать, это надо составить, это надо продумать. Кто делает меню, тому еще и меню составить, да. Это мы на одного человека примерно берем. Примерно. Но один человек, это, допустим, уже, ну, хотя бы с кем-то живет, да. То есть на себя надо и немножечко еще о других подумать. Значит, общение. Общение нужно? Нужно. Хотя бы с кем-то поговорить. Даже мужчине с его минимальным, ну, вот этим словарным запасом, грубо говоря. Нет, с минимальным желанием разговаривать, вести беседу, ну хотя бы час. Часто в день выделить, да. Это для того, чтобы связаться с кем-то там по работе поговорить, со своими близкими поговорить, решить какие-то задачи. Опять же, у всех вообще разные потребности. Ну, у женщины 2 часа в день хотя бы. Хотя бы. Так, отдых. Отдых нужен? Отдых нужен. Пассивный, то есть это паузы, перерывы между деятельностью. до работы сейчас еще дойдем, да, переходы из одной локации в другую, зависание, думание, чтение, лежание, скроллинг и так далее, активный отдых, зарядка, спорт, прогулка в парке, отдых на природе. Ну, давайте активный отдых возьмем минуток 20. А отдых пассивный, вот вместе с этими всякими переходами и так далее, 2 часа в день. Нам надо хотя бы после работы восстанавливаться, причем в одиночку. Ну, не только после работы, допустим, полчаса, плюс-минус на вот эти переходы все, еще что-то накидаем, да? И теперь работа. Сколько мы в среднем работаем? 8 часов. О, вот вторая треть жизни. Так, значит, одна треть жизни ушла на сон, одна треть жизни ушла на работу, и одна треть жизни ушла на все, что мы перечислили, да, плюс-минус. И теперь считаем. Там 8 часов, потом час 20, час 20, итого 28 часов. А в сутках 24. И это мы еще берем стандартный расклад. То есть мы не берем то, что нам надо готовить больше иногда. То есть не берем то, что у нас могут быть высокие стандарты, не берем то, что мы должны больше иногда общаться, не берем то, что мы должны больше спать, не берем то, что кто-то не 8 часов работает, а по 10 пашет, по 12 часов кто-то даже, да, не берем, а кто еще? А, мы на дорогу забыли, мы еще на дорогу туда, ну, вот час давайте хотя бы, да, возьмем, потому что у кого большие пробки, хотя бы час, но это на работу, с работы, в магазины, то есть вся вот эта логистика, все вот эти маршруты, это у нас на дорогу. Конечно, мы не всегда постоянно занимаемся вот этими вещами. То есть когда-то мы не стираем, когда-то мы не готовим. Ну, если кто-то когда-то не готовит, не знаю, я постоянно готовлю. Вот, если кто-то еще там куда-то не ходит, да, допустим, это удаленная работа, конечно, там проще. Но в зависимости от стандартов, например, у нас высокие стандарты по одежде, по чистке, по уборке, по готовке и так далее. Ну, вообще по всему, да, по слежению за телом и так далее и тому подобное. То есть на самом деле, особенно если женщина, а там навести красоту, макияж, еще пообщаться, с кого-то научить детей, допустим, да, это еще больше. Так один-то человек не справится. Вот самая большая беда, самое большое, наверное, заблуждение в том, что один человек реально может, несмотря на все сервисы, даже сейчас существующие, вывести целый день. Не может. Не может. Поэтому, вот почему придумано разделение мужских и женских обязанностей? Потому что один человек берет мужское, грубое, дотаскивание пакетов сумок, решение вопросов там, с финансами, с какими-то людьми, идет на работу, у него 8 часов туда времени, бац, уходит, а кто-то занимается домом, потому что это такая, боже моя, большая прямо, я не знаю, иллюзия, что типа особенно дом, не просто квартира, да даже квартира большая, она требует сколько усилий, дом большой, семья большая, и кажется, что мы типа вот поработали, пришли с работы и такие, вау, все сделали, там без сна остались, да, все подраили, каждый уголочек залезли, и нам комфортно и хорошо, ничего не будет так. Не будет. Вот мы посчитали хотя бы в среднем идеальный вариант, который, чтобы 4 часа кушать, сколько это нормально, по 8 часов спать, не вывезет человек. Не вывезет. А если прям досконально посчитать каждую нашу жизнь, это же можно калькуляцию составить, это такая общая. Можно под себя составить калькуляцию, сколько реально времени, вот прям с секундомером ходить, замерить хотя бы одну недельку или хотя бы день, да, сколько мы тратим времени на то, чтобы учиться. А это очень много. Работать, а это очень много. Туда-сюда сходить, с кем-то пообщаться. Вот сколько реально нам надо. И мы поймем, что мы не вытянем. То есть мы где-то себя обчекрыжим, просто ограбим. И получается, как выходить, да, из этой ситуации? Ну, по-разному. У каждого человека складывается своя какая-то история. Кто-то ищет себе там супруга или супругу для того, чтобы как раз разделить вот этот быт на две категории, для того, чтобы один человек занимался одним эффективно делом под его психику, второй человек занимался другим делом эффективно под его психику. Кто-то организуется с какими-то сервисами, да, там доставки, еще что-то, вот, и ну, такую плюс-минус адекватную работу находит. Кто-то организуется со своими родителями, кто-то организуется со своими детьми уже, да, и так далее. То есть мы должны вот из этой схемы понять, первое, вообще можно себе не ставить за идеал то, что мы должны успеть вот все, все сферы, и мужские, и женские, один человек никогда не успеет вот в нормальном русле, да? Это первое, что надо понять. Это невозможно. У нас 24 часа в сутках. Второй момент. Это нормально просить помощи. Это нормально организовываться с кем-то. Это нормально. Потому что вот как минимум одну ситуацию, да, назову, которая выбьет нас из колеи сразу же, вот тут же. Вот представим, один человек, я, допустим, женщина, я работаю, я даже одна, бог с ним, у меня нет ни детей, ни мужа. Я что-то должна делать. И я заболела. Ну, давайте такую какую-то хорошую хворь, такую двухнедельную, да, там, грипп. Ну, что-то такое сильное. Я понимаю, сейчас разные эти противовирусные существуют и так далее, но здесь все равно тяжело. То есть я в теле женщины, мне будет тяжело, мне будет очень грустно от того, что мне никто не помогает. Я лежу одна. Да, быт у меня выпадет, да, я там ничего не буду делать, я там буду сидеть, хворать и лежать, точнее. Да, но, а кто за меня деньги-то зарабатывать будет? Вот это время. И почему женщины идут на работу? И почему мужчины сейчас идут на работу, несмотря на то, что они болеют? А никто не заработает за них. Никто. И это же ненормально, правда же? Когда наше тело болеет, мы должны лежать. И вот для того, чтобы таких ситуаций, ну, минимально было, мы очень стараемся организоваться с разными людьми. Как решить вопрос, это уже, ну, как бы персональные какие-то вещи, которые сложились у нас в жизни. Допустим, я изначально понимала всю эту историю, я жила с мамой, и хотя мне не очень нравилось максимально, точнее, не нравилось жить с мамой, я жила с ней, потому что, если что, тыл прикрыт. Затем я очень плавненько перешла к мужу, потому что тыл прикрыт. Когда ты живешь один, ну, молиться на то, чтобы с тобой ничего не случилось, да, такое тоже бывает. Мы, в принципе, в какой-то степени застрахованы, особенно женщины, да, от каких-то форс-мажоров очень больших. Но в целом, да, это выгодно жить действительно раньше, как кланами жили, родовыми там какими-то общинами и так далее. Потому что что? Там были старшие, причем и женщины, и мужчины. Женщины брали на себя заботу по дому, организация пространства и так далее. Мы еще домохозяйки, домоработницы дойдем. А мужчины брали на себя финансовое обеспечение, да, то есть если мужчина какой-то заболевал, допустим, то кто-то из его там братьев и старших, да, он мог взять на себя часть этой ответственности, он проболелся, встал, пошел. Вот это норма жизни, это норма отношения к нашему организму. Вот. Опять же, ситуации бывают разные для того, чтобы мы рассмотрели не просто какие-то общие схемы, которые далеки, да, от персонально каждого человека. Личностный подход мы проявляем вопросов. Поэтому, если есть какие-то вопросы на данный момент, а мы еще рассмотрим, как организовать свою жизнь так, чтобы вот с мужской стороны все было, с женской стороны все было, и как женщине не свихнуться даже на домохозяйстве, не то что там с работой. Мы это еще тоже посмотрим в следующие разы. А на данный момент мы очень рады будем ответить на ваши вопросы. Так, у нас есть ли связь?
1: Да, связь появилась. Спасибо большое, Ольга. Конечно, не так-то просто в эти даже 24 часах найти гармоничное, выстроить наш день и время, чтобы запихнуть, я бы даже сказала, все, что мы хотим, и все наши планы, которые мы придумываем. И вот интересные вопросы у нас есть от слушателей тоже. Я думаю, многие сейчас в нем себя узнают. У меня замкнутый круг. Мне кажется, что я не успеваю жить, но из-за стресса часто беру в руки телефон, пропадаю там. И опять, насмотревшись успешного успеха, пытаюсь что-то сделать, устаю, телефон. Порядком подустал уже от такого режима, но как выйти из него, не знаю. Вот, судя по всему, мужчина нам прислал этот вопрос.
0: Да, подустал, это значит, да. На самом деле, спасибо. Телефон, вот прям честно признаюсь, это не зло. Смотрите, телефон закрывает наши определенные потребности. Для мужчины, ну, мы с мужем тоже так же живем, вы не волнуйтесь, это как бы не один такой, у нас очень много людей сидят сейчас в телефонах. Постепенно можно из этого выйти. Просто другой вопрос не получится сразу же, да? смотрите, у нас есть некие потребности, они просто физические. Я понимаю, вы, скорее всего, что там кушаете, спите, все у вас как бы есть, и на работу вы как-то ходите, тоже что-то там, ну, денежка откуда-то капает. Ну, без разницы пока откуда. Вот. Но у нас есть некие внутренние потребности, внутренний потенциал, который мы очень хотели бы реализовывать. Допустим, у мужчины мужчине очень хочется, чтобы его уважали. Хочется? Хочется. Да, женщине тоже хочется. Ну, кому не хочется, чтобы его уважали? Хочется. Поэтому, ну, мы хотим быть не просто уважаемыми, мы хотим быть еще чуть-чуть полезными, да? То есть заниматься своей деятельностью, которая нам еще очень нравится. А поверьте, сейчас очень редких людей устраивает их работа. Очень редких. Поэтому если у нас нет нормальной работы, которая нас устраивает, которая нам нравится, будете вылетать. Если вы мужчина, допустим, привожу пример своего мужа. С детства он очень хотел быть психологом, он очень хотел быть консультантом, очень хотел общаться с людьми. Он примерно сделал себе работу, которая плюс-минус подходит под его сценарий, но он был очень послушным мальчиком. Он очень у меня такой, знаете, это и я такая же, мы очень послушны, мы очень вот любим, чтобы вот, ну, вот кто-то нам сказал, и мы вот служа ему, что-то сделали, да? И он оказался на такой работе, репетиторство называется. Хорошая работа, оплачиваемая работа, все хорошо, а удовлетворения нет. Почему? Потому что он не на своем месте. И вот как оказалось, что его место другое. И что он начал делать? Он начал постепенно переходить на то место, которое его устраивает. Я знаю людей, мужчин, общалась тоже по консультациям, да и не просто в жизни кто-то тоже рассказывает, да, которые очень хотели заниматься специфической работой, но осуждаемой обществом. Вот хорошо себя просканировать на эту почву, потому что, может быть, вы хотели быть модельером. Блин, я общалась с человеком, с мужчиной, который просто нереально хорошо, вот шикарно разбирается во всей моде. Он прекрасно видит эстетику, он вообще даже руками может что-то делать, он хорошо организует процессы, он руководитель, да? Покопайтесь в том, что вам нравится делать, потому что вы уходите из этой жизни, вы прячетесь в другое место, потому что вам тут неинтересно. Может быть, это, может быть, вам не хватило общения нормального, качественного. Это не просто найти даже мужчине. Мы тоже прям мучаемся зачастую. Очень долго я просила у Бога подругу, которая бы вот обладала таким же временными возможностями. Мы, давайте честно, не то, что люди плохие, у нас у всех определенное количество времени. И вот у нее так совпало столько же времени свободного, сколько и у меня. Поэтому найти человека, смотрите, какая задача, схожего с тобой по ценностям, у которого есть ресурсы и желание с тобой общаться, это серьезный момент. А люди, которые рядом с нами, они либо нас подпитывают, либо убивают. Другого не дано, как правило. Ну нет, конечно, есть нейтральные товарищи, но мы с ними как бы и не пересекаемся практически, да? Да, там какие-то вопросы порешали, по погоде поговорили, и все, и ушли. Вот. Поэтому, конечно, не успеваю жить. Тоже интересный момент. А куда девается ваше время отдыха? Есть ли смысл? Бывает, есть. Да? Если у вас, я не знаю, там кредит в 20 миллионов, у вас на шее, да, там, семья большая, и вам надо пахать и работать, пошите, работайте, и потом идите тупите. Все, вариантов нет, это норма. Вы отдадите кредит, потом как бы вылезете. Есть другой вариант. Параллельно с этим, с то, что у вас там случилось, да, почему отдыха нет, это надо понять. Например, взять, как-то подумать, да, как вы можете реорганизовать работу. Возможно, делегировать какие-то процессы. Допустим, да, супруг начал заниматься новой деятельностью у меня. Он делегировал, как нанял монтажера, нанял еще того-то. Возможно, у вас есть какие-то ресурсы, допустим, финансовые, наоборот, да, у вас хорошо с деньгами, и вы можете их распределить так, чтобы себя чуть-чуть, ну, разгрузить. Поищите такие моменты. Это еще одна идея. Следующий момент. Просто, может быть, вы привыкли жить так. Вот у вас шаблон, что я не могу отдыхать, не имею права. Или вам мешают отдыхать домашние. Такое часто. Если вы очень много работаете, вероятно, что не просто на себя. Ну, для себя, да? То есть кто-то у вас еще дома ждет, может быть. Поэтому выделите себе, я не знаю, гараж какой-нибудь, выделите себе какой-нибудь тренажерный зал, какое-то время себе зафиксируйте, где вы просто тупите в одиночку. Это не обязательно сериалы. Может быть, вы выберетесь с другом. Может быть, вы пойдете на природу просто подышать свежим воздухом. Например, у меня очень любит муж ходить по паркам. Вот ему очень нравится, ему кайфово. Он любит плавать. Один. Один. И он наполняется. То есть кто вам, вы либо запрещаете, родители, этот внутренний голос запрещает вам отдыхать, жена, дети вас сразу занимают. Кто это вам не позволяет? Либо работа, да? То есть избавляйтесь от того, что мешает вам отдыхать, потому что вы добираете отдых, общение или еще что-то. Очень хорошо посмотреть, что вы добираете. Допустим, я добирала отношения. Да, но мне надо было каких-то интересных моментов, впечатлений, поездок. И я смотрела фильмы. И в фильмах там классные отношения, поездки, фильмы, красота. Да? Что вы добираете? Допустим, у меня муж играет. Он добирает что? Уважение, почет, чтобы с ним общались так по-пацански, по-мужски, чтобы... Вы знаете, какие там в играх классные вещи? Ты аки-бог, ты просто там мега-мозг, ты совершенно там столько похвалы на тебя сваливается. Может быть, вам не хватает человеческого общения? Может быть, духовная практика вам в этом поможет? Где люди будут единомышленники и общаться с вами культурно, а не просто ты чмо, да? Вот так вот как-нибудь. Такое тоже бывает. Вот. Посмотрите, что вы закрываете этим моментом. И не думайте, что сразу вы выйдете с этого. Просто начинайте думать и начинайте искать то, чего вы действительно хотите в своей жизни видеть. И постепенно, вот видите, уже много разных сценариев накидали, да? Постепенно прямо привносить это в свою жизнь. Отдых, отношения, уважение, реализация в профессии. И как только вы будете чувствовать, что вот это моя сфера, вот я здесь силен, да, я пока что, например, это делаю плохо и медленно, но ничего, я буду скоро делать медленно и качественно, а потом быстро и качественно. Это процессы, да, то есть такие постепенные. И вы себе раз закроете потребность, у вас уже отвалится большое количество времени в телефоне. Два закроете... Самое, кстати, первое, что отвалится, это даже не телефон. Телефон — это не зло. Зло — это то, что вы очень сильно устаете. Вот это надо закрывать. Надо понимать, куда утекает ваша энергия, где можно ее сэкономить, куда перенаправить и откуда добрать. Как только вы будете добирать энергию, у вас просто организм, он сваливается под вечер, и он хочет отдыха. И он не добирает отдыха. Например, женщина очень часто смотрит вечером сериалы, фильмы, потому что им не хватило общения, нормального человеческого качественного общения. И пока вот психика не успокоится, пока она не доберет эти впечатления, она не уснет. Мужчина, например, очень хочет уважения, как правило. Пока вы не доберете уважения, пока вы там не... чтобы никто не трогал. Вот пока вы не натупитесь, вот пока вы, у вас порог коробочки пустой не будет в голове, мысли не остынут, скорее всего, не уйдете от телефона. Вот, поэтому постепенно, да, работайте над тем, чтобы отдыхать, наполняться и держать баланс. Держать баланс — очень сложная история, потому что на мужчинах и на женщинах сейчас, на всех вообще, очень большая ответственность перед своими детьми, перед обществом, перед там родителями, которые поставили заоблачные какие-то сценарии, которые ни один человек не сможет вынести. И они тоже не виноваты. Эта система у нас такая: выжить все и даже больше, чтобы от человека ничего не осталось. Но работайте на перспективу. Если у вас всегда будет не хватать энергии, вы ничего не сделаете в итоге. И хотя бы ради этого старайтесь сделать так, чтобы вы вовремя отдыхали. Найти свое вовремя – это тоже процесс. Мы с мужем долго старались, долго поддерживали. Кстати говоря, можете еще приочередить какого-нибудь человека хорошего, друга, близкого, да, который бы вам говорил, ну вот он с вами общается постоянно, он видит вас, и он говорит, ну вот у нас это мы с мужем, да, я его жена, он мой муж, и мы друг другу говорим: ты устаешь сейчас, немножко возьми, передохни, все, передыхай. Надо передохнуть, а не передохнуть, как говорит мой папа. Вот, отдыхаем. Перезаряжаемся, идем. Вот. Примерно так. Отсечь ненужное, привлечь нужное. С телефоном вообще проблем потом не будет. Со временем он просто уйдет из вашей жизни как что-то неинтересное, ненужное, потому что ваша жизнь будет просто полна огромного количества разных впечатлений. Кстати, духовная практика очень помогает. Она успокаивает ум. Может быть, не духовная практика, но это медитация, я не знаю, что это такое. Вот у нас с мужем работает, как говорится, это тоже туда же. Поэтому всех благ. Я думаю, найдете свой сценарий, который вам подходит. Посмотрите по себе, как вам больше нравится, какая сфера отзывается, туда идите в первую очередь.
1: Я благодарю вас, Ольга. Хочется пожелать нашим слушателям вот этой наполненности в каждой минуте нашей жизни, чтобы действительно не приходилось избегать от каких-то трудностей в виртуальное пространство. Я уверена, что у каждого из нас есть опыт, когда жизнь настолько насыщена яркими событиями, что про телефон даже не вспоминаешь. Вот пусть это будет в каждом дне. Время нашего эфира так незаметно пролетело. Я думаю, мы оставим следующие вопросы на дальнейший эфир. За сегодняшнее общение большое вам спасибо, Ольга, как всегда, много ценного, полезного узнали и в первую очередь зарядились от вас вашей жизнерадостностью. Это всегда очень наполняет, особенно перед выходными. Будем тоже нести в себе лучик вашего света. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Еще буквально одну фразу добавлю, потому что увидела ее, надо сказать. У нас есть большое обесценивание в социуме своего уровня жизни и своих навыков, умения. Вот, допустим, да, успешный успех – это у кого-то более высокий уровень, чем у нас. Если мы сами будем уничтожать под авторитетом кого-то или еще там, или под своими шаблонами свой уровень, допустим, я сейчас не могу сделать вот это, или я это делаю некачественно, или еще что-то я делаю не так, мы не сможем сдвинуться с мертвой точки. Потому что уровень каждого человека очень ценная вещь. То есть это так же самое, как у нас есть персональное тело, у нас есть персональный уровень. И по-хорошему говоря, любой старший, любой человек, который нас знает, он должен это подпитывать. То есть говорит там, что ты хороший, у тебя такой уровень, это нормально для тебя, он будет постепенно больше, раньше ты был вот на таком уровне, сейчас видишь, ты уже вот этим обладаешь, ты уже вырос, и дальше ты тоже будешь расти. И оценивать себя желательно и мужчинам, и женщинам относительно себя, а не относительно кого-то. Самооценка – это тоже такая точка, которая нас может съедать. Поэтому я всем желаю на наше благоприятное для всех будущее, да, чтобы мы ценили свой уровень, его очень уважали, понимали, что да, я такой, и да, я эксклюзивный, и такого, как я, больше нигде нет. И меня Господь любит таким, Он создал меня таким, моя роль такая, значит, я кому-то именно в этой роли, именно на этом уровне очень сильно нужен. Как минимум Богу, а как максимум еще людям, которые меня будут окружать, потому что Господь сведет нас именно с теми людьми, которым мы полезны, и которые полезны нам. Поэтому, дорогие друзья, желаю уважать свой уровень, желаю всех благ и хороших выходных. До скорых встреч!
1: Благодарю вас. Желаем тоже чудесного настроения вам, нашим слушателям. До свидания.

0: Веда радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

мы сами своими руками сделали то, что мы имеем. Иногда люди обвиняют Бога в страданиях. Иногда люди говорят, почему он не смог сделать так, чтобы все было хорошо. Иногда люди клеймят его. Но если быть честными, кто построил Москву? Бог или мы? Мы. Так, и Москва всего лишь маленький кусочек здесь, в этой вселенной. Но в сущности, и Кришна объясняет это в Шримад-Бхагаватам, Капила Муни, в третьей песне Шримад-Бхагаватам объясняет, что весь этот мир, тот мир, в котором мы с вами живем, тот мир, в котором нас преследуют страдания, тот мир, в котором мы не можем найти покоя, тот мир, в котором мы все время сталкиваемся с другими людьми, все время беспокоимся и питаем какие-то дурные чувства к другим людям. Этот самый мир создал кто? Кто этот мир создал? Кришна создал этот мир. Кришна создал этот мир. Это вы его создали, вы. И я тоже. Каждый из нас. Мы создали этот мир. Кришне этот мир не нужен. Но Кришна сделал этот мир так, чтобы мы могли иметь место, в котором мы можем делать все, что хотим. Мы с вами, каждый из нас создал этот мир. И то, что место, в котором мы живем сейчас, такое или не иное, кто виноват в том, что оно такое или не иное? Мы сами. Мы его сделали таким, какое оно есть сейчас. Мы сами в этом виноваты. И люди, которые сейчас находятся в аду, кто сделал ад? Иногда люди говорят, ну что же это за Бог, который ад создал? Кто ад создал? Мы, да. Вот какой-то... На какого-то ребенка озарение снизошло. Мы. Он это с очень большой уверенностью сказал. Из прошлой жизни пришедший. Мы все это сделали. Совершенно несправедливо обвинять Бога в наших страданиях. Он всего лишь позволил нам делать то, что мы хотим. Все остальное делаем мы сами. Он позволил нам, он сказал, если хочешь делать это, делай это. Но, пожалуйста, не обвиняй меня. А мы делаем это, а потом говорим, он виноват, негодяй. На самом деле источником наших страданий, причиной наших страданий, причиной наших бед, причиной наших мук здесь является только одно. То, что мы от него отвернулись. То, что мы утратили связь с ним. То, что мы утратили привязанность к нему. И единственным рецептом, с помощью которого человек может вернуть себе свое изначальное счастливое состояние, для которого он рожден, является возвращение преданности ему, возвращение внутренней глубинной связи с ним. Без этого ничего невозможно. Без этого все наши попытки стать счастливым или сделать счастливыми других окончатся неудачей. Мы будем... идти по стопам великих махаджан, которые говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Ганга, самый прославленный из всех могущественных рек Индии. Очищает земли, по которым она протекает, неся свои воды к океану. Ее основная роль — смывать грехи со всех людей, очищая их изнутри и снаружи. Стекая с Гималайских гор, она по преданию приносит освобождение. Поэтому люди молятся Ганге об очищении. Люди приносят воду Ганге своим предкам, чтобы те получили благо в ином мире и в конечном счете обрели счастье духовного освобождения. Две кали Ганга сохранила свое могущество, несмотря на все перипетии, несмотря на то, что Сарасвати полностью ушла, а Ямуна уходит. Однако по предсказанию, содержащемуся Брахма-Вайвартха Пуране, и она в какой-то момент уйдет с лица земли, и именно тогда век Кали полностью вступит в свои права. Но сейчас, пока у нас есть эта возможность, мы можем молить мать Гангу о том, чтобы она очистила нас от всех грехов, и также вспоминать о том, что сам Верховный Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху резвился в ее водах, сделав ее воды еще более священными.

река Сарасвати, берущая начало в Гималайских горах, символизирует знание. Говорится, что ашрам Шрилы Вьясадевы, автора огромного числа ведических произведений, редактора Вед, который дает возможность людям века Кали соприкоснуться с ведическим знанием, находился и до сих пор находится на берегах реки Сарасвати. Подходя к Сарасвати, мы можем просить ее дать нам знания и смыть с нашего сердца коросту невежества. Сарасвати также богиня речи. Любой человек, который молится Сарасвати, может обрести красноречие. Уровень культуры человека определяется уровнем его речи. Поэтому, подходя к Сарасвати, мы можем получить дар материального знания и в конечном счете обрести духовное знание, знание о природе нашей души и ее отношениях с Богом.

Луна, дочь Солнца и сестра Ямараджа также освобождает от всех грехов. Говорится, что любой, кто в определенный день совершит омовение в ее водах в месяц Картику, в Бартри Двитию, никогда не встретится с Ямараджем, ее братом. Дочь Солнца, Ямуна или Калинди, а также имеет отношение к Кришне. Говорится, что Ямуна – это экспансия ближайшей подруги Шримати Радхарани Вишакхи Деви. Именно на ее берегах Кришна провел свои детские годы. И если Ганга символизирует величие, Айшварию, Сарасвати, знание, то Ямуна символизирует сладостный аспект Бога. Поэтому молитвы, обращенные к ней, такие как Ямунаштака, позволяют человеку раскрыть свои сокровенные отношения с Кришной и в конце концов обрести любовь к Нему. Говорится, что в век Кали Ямуна, Говардхана и пыль Вриндавана – самые могущественные проявления духовной энергии здесь, в материальном мире.

Какое самое сильное здесь наслаждение для родителей? Это ребенок, это их ребенок. Особенно в самом начале, когда он только рождается, первые 5 лет, просто души не чает дитя своем. И представляете, в этот самый момент, когда они испытывают это наслаждение, влечение родительских отношений, ребенок умирает. Какое страдание испытывают родители? Почему они страдают? Какая причина их страданий? Привязанность? Отобрали объект наслаждения просто. Как бы он потерялся, объект наслаждения ушел. И страдания соответствующие. Насколько сильно привязывается человек, настолько будут страдания. А на райских планетах эти объекты наслаждения в 1000, в 10 000 или в 100 000 раз сильнее. И когда мы их теряем там, мы испытываем страдания еще сильнее, чем здесь. Поэтому те, кто поклоняются Вишну, они не стремятся на райские планеты. Они им не нужны, они их не привлекают просто. Они знают, что потом будут страдания. Это материальный мир. Мир страданий, говорится, юдаль страданий в Бхагавад-гите описывается. Это не место души. Душа не может здесь быть вечно счастливой. Этот мир временный. Временно счастье, временно страдание. И задача людей, образованных духовно, попытаться свое сознание развить так, чтобы они не относились к этому так, что это будет всегда, всегда счастье будет. Они должны относиться спокойно. Жара, холод, да, в Бхагавад-гите, где Кришна йогу описывает, говорит там, что настоящий йог, он всегда остается спокойным, в радости, в горе. Его не тревожат перемены, неважно ему, он ко всем относится одинаково. Будь то это доброжелатели, там описывается, или враги. Он одинаково смотрит на камень, на гальку, на золото, одинаково. Для того, чтобы не привязываться, потому что это все обусловленность, обусловленное существование такое. Поэтому райские планеты, они только оттягивают время. Потом нужно будет прийти сюда. И так как остается впечатление, как наслаждались мы в раю, сюда приходим, а здесь уже нету рая. Нам что приходится делать? Адаптироваться к этой жизни. Постепенно-постепенно мы адаптируемся, потом принимаем другие тела, и вроде бы все нормально, никаких проблем. Живем хорошо, все. Наша удача в том, что у нас есть писания, в которых мы можем познавать все эти науки. И сейчас настраиваться уже. Это в зависимости от нашего настроя, как мы настраиваемся. Мы будем испытывать либо счастье, либо страдание. От нас это зависит. От нашего образования. Есть у нас образование духовное? Мы не будем страдать. Если нету, будем страдать. Это все в уме происходит. Это все протекает в уме. Ум нам создает разные комбинации, от которых мы испытываем определенные эмоции. Сегодня будет йога-нидра здесь. И для чего она предназначена? Чтобы из ума, из глубины подсознания выдернуть эти все впечатления, которые нам мешают быть настоящими. Потому что мы всегда себя с чем-то отождествляем. Зашел ребенок наш, мы думаем, я отец, то есть я родитель. Все, я обуславливаюсь, как бы я одеваю на себя определенную маску. Зашел мой друг, я подружка. Зашел мой родитель, я ребенок. Зашел учитель, я ученик. Ярлыки. Обусловленность такая этого мира.

Я хотел вам рассказать одну историю. Она была опубликована в журнале, который публиковали англичане. И там они начали публиковать журнал «Индийские древности». В одном из выпусков этого журнала «Indian Antiquity» была опубликована любопытная статья про царицу небольшого царства в Раджастане, которое называлось Чандравати. И ей правил царь Махараджа, и у него была верная жена. Ее звали Рани Пингала. И однажды царь вернулся из своей поездки по деревням своего небольшого царства. И он вернулся к жене и стал с восторгом рассказывать ей о том, что он наблюдал. Он говорит, у женщины в деревне умер муж. Эта женщина от верности своему мужу, когда тело мужа положили на погребальный костер, она не просто взошла на погребальный костер, она бросилась туда в огромном экстазе и сгорела там вместе с мужем. Ну, представьте себе, женская половина, что вам муж пришел и стал рассказывать про это. Царица услышала этот рассказ сам по себе. Для нашего сознания он вообще совершенно дикий. Так царица отреагировала на него совершенно спокойно. Она сказала, эта женщина, она просто сумасшедшая. Любопытная реакция, да? Эта женщина не сати, не целомудренная женщина. По-настоящему верная жена. Если бы она просто узнала о смерти своего мужа, если бы я узнала о смерти своего мужа, я бы прижала твой тюрбан к себе к груди, и моя бы душа сразу же вылетела из тела, чтобы соединиться с тобой в этот момент. Без всяких этих драматических каких-то вещей. Царь проникся, ему понравилось. И он стал думать, как проверить свою жену. А она, женщина, не глупая была. И она сразу поняла, проверит меня. Она поняла, что я теперь сказала, теперь мне нужно будет поступать таким образом. Она пошла к своему гуру и спросила у гуру, как мне быть? Я боюсь, что муж захочет меня проверить. И в какой-то момент пошлет мне свой тюрбан с известием о том, что он умер. Как мне узнать, правда это или неправда? Гуру сказал, вот тебе семечко дерева, росток дерева. Посади это дерево, дерево Аси. И это дерево тебе скажет. Тот самый момент, когда тебе нужно будет проверить, правду тебе говорит твой муж или нет, подойди к этому дереву и задай вопрос дереву. Если муж твой жив, то с дерева начнет капать вода. А если муж твой умер, то с дерева начнут осыпаться листья. Это я тебе обещаю. Это точный тест. Прошло несколько лет. У мужа была все время эта идея. Однажды он ушел на войну. И так и есть. Он решил проверить свою жену. Поэтому он снял свой тюрбан. Это был признак кшатриев. Дал своему слуге и сказал, отправляйся к моей жене с этим тюрбаном. И передай ей, что я пал смертью храбрых. Слуга отправился, пришел, передал ей письмо и тюрбан ее мужа. Жена посмотрела на тюрбан и пошла к дереву, когда непростая женщина была. Она спросила, скажи мне, пожалуйста, жив мой муж или мертв? И дерево заплакало. С дерева стала капать вода. Она поняла, муж мой жив. Теперь она стала думать, что делать. Легче ей от этого не стало. Потому что, предположим, он жив. И что теперь ей делать? Если он жив, и я не сделаю то, что я сказала, то, что я ему обещала, значит, ну, лучше мне не жить. Он вернется, увидит, то я сижу в обнимку с его тюрбаном и подумает, что я не верна ему. Так или иначе, она стала думать, что же делать. В конце концов, она поняла, что у нее выхода нет. Что раз она дала это слово, то она должна это сделать. Она подумала, ну хорошо, лучше я уже это сделаю, так или иначе, раз уж так. Пусть он меня проверяет, и это уже его будет забота со мной соединяться. Она взяла тюрбан, прижала к своей груди и выдохнула свою душу из тела. И ушла. Почему я рассказываю эту странную историю, так? Странная история, на первый взгляд. Муж, когда узнал об этом, сердце его было разбитым. Муж стал саньяси, ушел из царства, и до конца дней своих он думал о своей жене, думал о ее любви и думал о том, что она сделала. Он даже знал, что она поняла его обман. Он не мог себе простить это. Я рассказываю об этом, чтобы объяснить, до какой степени самоосознание может довести человека, следование просто простому принципу исполнения своих обязанностей. Какую духовную силу эта вещь может дать? Иногда мы, будучи с вами трансценденталистами великими, говорим, что да, все, никаких обязанностей исполнять не надо. Но духовный путь начинается с этого. Духовный путь начинается с того, что я понимаю, я не просто маленькая душа со своими мелочными желаниями, что есть высшее предназначение у меня. И чтобы реализовать это, я должен хотя бы сначала исполнять свои собственные обязанности.

Недавно раздается звонок в клинику. Я беру трубку. Какая-то женщина говорит: «Алло, это Марина Таргакова». Я говорю: «Да. Мне нужно с вами срочно встретиться. Я к вам приведу лечить мужа». Ну, мне уже это странно, да? То есть, кого приводят? Обычно как-то ребенка приводят, да? А тут приводят мужчину. Я говорю: «Ну, хорошо». А у меня вообще есть такая принципиальная позиция. Вообще говорят, кто приводит, тот и нуждается в терапии. Если, например, приводит ребенка мама, да, но я не имею в виду, когда острое какое-то заболевание, я имею в виду психологическое, да, то сначала терапия нуждается мама. Как правило, ребенок, он просто кривое зеркало взаимоотношений, которые творятся в семье. Значит, эта женщина, она таки привела своего мужа. Чем я была потрясена? Мужчина оказался полковником. Насчет настоящий не знаю. Значит, заходит женщина такая в возрасте, выглядит такое впечатление, что она его мама, она его жена. Очень моложавый мужчина. Значит, и она говорит: «Вот у нас проблема. Мы пьем». Я говорю: «Оба?» Она говорит: «Нет, он». То есть это патологическое слияние, да? То есть человек уже не различает, где я, где он, это мы. Очень часто мама приводит дочку и говорит: мы вот экзамены сдаем». Я говорю: «Кто из вас экзамены сдает?» Она сдает экзамены, да? То есть в момент, когда есть слияние, личности не развиваются. Это характерно для маленьких детей, для совсем. То есть когда это грудной младенец, это на

нормально, да, то есть мама говорит, там, мы пописали, мы покакали, то есть для маленького годовалого ребенка это нормально, но когда уже мужчине 45 лет, это уже странно. Ну и, короче говоря, она говорит, вот лечите его. Я говорю, ну, а у вас вообще есть желание избавиться? Он на нее смотрит и говорит, да, у меня есть желание избавиться. Я думаю, интересно, от кого? Думаю, ну ладно, промолчала. Значит, я говорю, вы знаете, мне нужно с ним наедине. Наедине? Я говорю, ну, в общем, да, говорю, если он пьет, то мы как-то с ним будем беседовать. Она говорит, ну, хорошо, я за дверью. Ладно, а сколько это продлится? Я говорю, час. Она такая, смотри мне. Ну, хорошо. Ну, все, думаю. Значит, она вышла, он сидит так на меня смотрит испуганно. Только за ней закрылась дверь, он так... Уже полковник. И, значит, мы с ним беседовали. Я говорю, а расскажите вообще, как вы пьете? Он говорит, ну как я пью? Вы же понимаете, говорит. У меня, говорит, работа заканчивается в 6 вечера. В 6:15, говорит, моя жена высчитала, я должен быть дома. Ну, говорит, как я говорит, иногда успеваю чашку, кружку пива прокинуть, говорит, да, и бегом домой. Я говорю, да вы пьете? Он говорит, да, это я. И говорит, она, ну, то есть вообще это иногда, говорит, это бывает, говорит, вот, ну, раз, например, там в полгода бывает такое. И тут, значит, проходит час, а мы с ним беседуем, и час уже проходит. И вдруг он как ошпаренный вскакивает и говорит, уже 1:20. Я говорю, что 1:20? Уже 1:20 прошел. И я говорю, и что? Она меня ругать будет. Я говорю, вам сейчас сколько лет? Он говорит, 44. Я говорю, а в жизни? 13, говорит. То есть он совершенно четко сказал, сколько ему лет, да? И то есть человек застрял внутри себя в положении подростка нашкодившего, да? И их взаимоотношения – это мамы с нашкодившимся сыном. И понятное дело, что она его без конца то, значит, ругает, то еще что-то. И это такая игра, где играют двое. Игры, в которые играют люди, они, вы себе не представляете, насколько много таких игр. Результат таких игр всегда разочарование. Всегда. Но участвуют в игре всегда двое. И для того, чтобы менялся этот сценарий, нужно, чтобы начал меняться хотя бы один. Очень сложно выйти из сценарного процесса. Почему? Потому что этот сценарий, хоть и противный, неприятный, но знакомый. Мы знаем, что в конце. Пусть это разочарование в конце, но знакомое разочарование. И вот когда... Для того, чтобы изменить отношения, потому что вы понимаете, что развитие сознания в играх не происходит. Деградация сознания происходит. Поэтому у нас, собственно говоря, выбор без выбора для того, чтобы прекращать эти игры. Но для этого мы должны изучить себя как личность. Что я, где, в каких я вообще играх участвую и так далее, да? И что со мной происходит, и что с ним происходит, что за игры происходят. То есть вот как раз транзактный анализ и занимается вот этим всем. Почему он так называется? Транзакция – это всегда взаимодействие некое.

чем хитрость этих защитных технологий? Как выражается эта защита в нашей реальной жизни? Защита от Бога, приходящая от Бога, состоит в том, что Он создает нам для нас именно те ситуации, которые способны выработать самые лучшие качества нашего характера. Такие как смирение, терпение, воля, решимость, страдание, пользуясь которыми мы достигнем быстрого духовного прогресса. Вот в этом хитрость защитных технологий. Этот момент очень важен для нашего развития, потому что, встав на путь духовной жизни, обыкновенный человек думает, что теперь в его жизни не будет опасных и сложных ситуаций. Он думает, что это какой-то рай. Что это просто вот отсутствие сложных опасных ситуаций. И столкнувшись с ними, он начинает думать, что Бог не благодарен, не защищает его, как обещал. Что связи никакой нет, что все так же осталось, толку никакого. В действительности защита совершенна. Потому что защищая, он позволяет происходить только тем ситуациям, которые способны нас возвысить, которые способны нас пробудить в нас самое лучшее, что дремлет в глубине нашего сердца, что дремлет в глубине нашего подсознания. Поэтому тот, кто понял сам принцип духовной защиты, в каждой ситуации благодарит Бога и старается извлечь из нее наибольшую пользу, пробуждая в себе что? Благородные качества характера. То есть, когда мы попадаем в сложную ситуацию, мы должны тут же задуматься, какой вид благородства я должен проявить в этой ситуации. Какой вид благородства от меня требуется? Что я должен себе пробудить? Как я должен поступить? Как? Какой вид благородства? Что это все значит? Это значит, что мы должны действовать активно на пути своего развития. Иногда человек думает, что от него в этом мире ничего не зависит. Думает, все, теперь от меня ничего не зависит. Он послушал вот эту идею, да? И неправильно ее понял. Давайте разберемся. Действительно, плоды наших действий не зависят от нас. Плоды наших действий не зависят. Но самоактивность находится в нашем распоряжении. Самоактивность в нашем распоряжении. Мы можем действовать или решительно, или лениво. Какая проблема? Вот это явно в нашем распоряжении. Явно в нашем распоряжении. Явно в нашем распоряжении. Вот факт.

Могут ли негативные эмоции проживаться во сне? Еще как. На самом деле, переживание негативных эмоций, я вам не рассказал секрет, я его говорил в семинаре «Эмоции краски жизни». Это вообще вся карма записана в этом. Отработать карму означает не просто попасть в реанимацию там, или ожоговый центр, или остаться без денег. Отработать карму имеет только одну квинтэссенцию. Пережить то, что ты не мог пережить всей жизни, чтобы стать счастливым. Поэтому, если ты не можешь пережить, не дожидаясь того, чтобы попасть в тюрьму, больницу, или оказаться уволенным с работы, или оказаться в тоннеле там, без денег, да, переживи это так, и тебе судьба не будет пиндалять каким-то тяжелым событием твоей жизни. Святые так и делают. Они просто-напросто берут и переживают этот кошмар в молитве. На пне. Кто так делал? На пне, в лесу. Серафим Саровский. Ему не надо было ждать, пока его уволят с одного из предприятий Ленинграда там, или Петербурга, понимаете. Он не ждал, пока от него уйдет женщина там, или каких-то других потрясений, с помощью которых судьба из нас выбивает эмоции, за которые мы ужасно держимся, понимаете, ужасно держимся. Я не хочу переживать страх. Так ты и счастлив не станешь. Дай-ка мы тебя поместим во что-то такое ужасно страшное, а ты через 15 минут станешь счастлив. Самым счастливым человеком на свете. Люди, которые пережили вот клиническую смерть и что-то. Самые счастливые люди на свете. Одна женщина мне написала записку. Я ее хотел возить по всей России, но потерял. Она написала, говорит, однажды давно я имела неосторожность прийти, это не тут ли было, кстати говоря, имела неосторожность сходить к экстрасенсу, когда мне было 23. И эта женщина, или там гадалки, не помню, эта женщина сказала, что мне, что я умру в 42 года. И говорит, я много лет не обращала внимания, но когда мне исполнилось 40, я вспомнила это предсказание. И дальше вот начинается шедевр. Вот если вы поняли, о чем семинар, вот дальше вы поймете же. И она говорит, самое неприятное, что 2 года назад началась настоящая жизнь. У меня прекрасные отношения. Я встретил мужчину, сказал, у меня прекрасные, глубокие, нежные отношения. Я нашла замечательную, любимую работу. Я встретила людей духовного склада и стала, ну, вот, реализовала себя в духовной практике. У меня есть замечательные подруги. Я читаю, говорю, я не дочитал до конца, я говорю, я благословляю этого экстрасенса на самом деле. Это ее рук дело. Если бы она вас не напрягла на смерть в 42, вы бы так и не дернулись бы, чтобы быть счастливой, понимаете? А тут 40 лет она поняла, короче, времени мало сидеть в конторе дурацкой своей, делать какую-то странную работу и жить с каким-то странным человеком. У меня нет времени такой роскоши. И начала жить, понимаете? Начала жить, до 42 всего жить. 2 года, надо жить полной душой. Я говорю, классно, вам экстрасенс очень помог. Вы, по крайней мере, если даже вы умрете, вы хотя бы 2 года жили по-человечески.

телом, вот облуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруду волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод труды.

Научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и неустанный.

0: вопрос.
1: Итак, смотрите, интересно. Древние ученые изучали этот мир с помощью тестирования тонкого тела. И это тестирование тонкого тела позволяет также увидеть тонкое тело в других ситуациях жизни. То есть не только внутри гробового тела, но и снаружи. Например, приведу пример, который может показаться странным для ученого. Да? То есть один раз в Иваново я поселился в квартире, в которой, как оказалось, потом бабушка умерла 2 недели назад. Так как дети побоялись там жить по какой-то причине, они эту квартиру сдали, как всегда это делается, тем, кто ничего не знает про бабушку. Мы приехали в эту квартиру и чувствуем, что-то какая-то атмосфера такая травовая, жёленькая немножко атмосфера. Ну, не обратили внимания. И ночью я спал и открыл глаза и увидел, что мимо моей кровати проходит старушка. Проходит старушка, такая худенькая, щупленькая, но боевая. Вот, и проходит как бы так очень неприязненно, глядя на меня, что типа, что ты тут делаешь вообще в моей квартире? Вот, и я как так, когда человек открывает только глаза ночью, то он видит тонкий мир. Часто люди пугаются. У нас несколько секунд, потому что мы видим то, к чему мы привыкли. А тонкое видеть тонкий мир — это для нас естественная вещь, но так как наша культура считает, что этого нет, поэтому мы не пугаемся этому всему. Вот. Но так как я изучал это все, я понял, что это живое существо идет, но все равно испугался. Поэтому я так ладошками начал хлопать. Я бабушкой тоже испугалась. И она побежала как бы мимо меня. Я оглянулся и увидел, как она вошла в закрытую дверь и прошла сквозь нее. Бабушка была в тонком теле. Потом я начал выяснять с теми, кто сдал квартиру, кто здесь жил. И они сказали, что вот мама тело оставила. То есть они говорят, умерла. Я понимаю, что она не умерла, она живая. Потому что никто не умирает в этом мире. Вот. И я говорю, а фотографию дайте бабушке. Мне дали фотографию, и я увидел именно этого человека, который видел, открыл глаза. Это доказательство, что я ничего не придумал. Потому что если бы было наоборот, я бы сначала увидел фотографию, потом что-то во сне увидел. Тогда было бы просто, возможно, мое воображение какое-то. Но это не было воображением. То есть увидел реального человека, который прошел мимо меня и зашел в открытую дверь. Вторая вещь, которую я хочу вам рассказать на эту тему. Так как я занимаюсь изучением тонкого тела, я занимаюсь этим давно, уже больше 20 лет. И начал я это делать, когда изучал мексиканские всякие практики. Вот я пытался во сне научиться себя понимать. Сначала я научился садиться во сне, тонкое тело отделять от другого. Потом научился вставать. Потом подпрыгивал, научился подпрыгивать. Потом научился летать. И странно, когда в тонком теле начинаешь махать руками, оно очень легкое, начинает взлетать и летать. Я жил на 9-м этаже и вылетел из форточки и начал смотреть, чем занимаются соседи. Ну, чем они там занимаются ночью, они спят, естественно. Вот. Но так как мне было неинтересно, что они спят, а я как бы их вижу, как они спят, поэтому я их начал пугать. Вот. И они начали просыпаться и пугаться. Мне это понравилось. Я начал летать и как бы в разные форточки залетал, пугал народ, вот своих знакомых и чужих людей. Вот. И один раз была такая интересная ситуация. Я залетел в форточку, увидел, спит бабушка. Эту бабушку знал, она очень была верующая. Я как-то сначала постеснялся ее пугать, но потом решил все-таки испугать. Когда я ее испугал, она меня перекрестила. Она меня перекрестила. Я больше после этого никогда не мог во сне себя понимать. Закончились способности. Ну, то есть я их использовал неправильно, и бабушка мне отрезала эту возможность. У меня даже пропал интерес к этому. Я так не мог никак понять, что произошло, что это она такое сделала, что я как так поменялся сильно. Ну, так начались мои познания вот этого тонкого, потому что я не знал, что духовная сила стоит выше тонкой силы. Вот эта тонкая энергия — это ниже, чем духовная энергия. Она обладала духовной энергией, поэтому она мне закрыла краник. Вот, но так или иначе, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что человек должен понять, где он живет. Это очень важно. Изучение этой темы крайне важно.

Я хочу только вот выйти замуж за этого человека. Это я хочу. И жениться на этой девушке. Вот это я хочу. А потом уже все остальное не хочу. После медового месяца не хочу ничего вообще. Почти ничего не хочу. Дети появляются, я вот таких детей, но не хочу. Они, конечно, мои дети, но не хочу я таких детей. Они друзей в дом приведут, когда подрастут, я таких друзей тоже не хочу. Потом моя дочь приведет жениха, я такого жениха вообще не хочу, понимаете? То есть я живу и не хочу. Почему? А я думаю, что это не истина, не истина, не истина. Это нужно отвергнуть все. Поэтому нужно понять другую вещь. Сверхдуша. То есть означает, что я душа, но я не управляющая душа. Есть управляющая, а есть неуправляющая душа. Это вот две истины. Кто сводит людей в браки? Ну скажите, вот кто опыт имеет? Ну честно, положа руку. Но кто это делает? Вот я скажу, вот как вы поженились? Слушай, не знаю, увидели друг друга и все. Понюхали и все. Посмотрели и все, послушали и все. Я не знаю, как понравилось, мы говорим, назовем слово, понравилось. Или случайно встретились, говорят, опять же все говорят одно и то же. Но слово «случайность» – это название сверхдуши, языком современной науки. Случайности не бывает. Все точно отмерено, все точно происходит срок. Это название сверхдуши. То, что говорят веды, душа и сверхдуша. То есть вот действующая душа маленькая, и есть события, в которых она находится, которые контролируют уже сверхдуша. Они не случайны, а полностью-полностью осмыслены свыше. То есть, другими словами, смотрите, мы с вами живем по определенной программе. У каждого из нас есть программа. Знаете вы этому или не знаете? Но у каждого из нас есть программа. Другой вопрос. Давайте выполним эту программу или не выполним. Если выполним, будем счастливы. А не выполним, будем очень несчастливы. Вот теперь нужно понять, что же это за программа. Поэтому продолжим. Пять истин существует. Программа сверху приходит. Я ее не составляю. В этом смысле мы немножко подневольны. Как сказать? Вот у меня есть вот такая способность. А вот этой способности нет. Видите? И я не могу действовать иначе, потому что у меня только такая способность. А? Видите? Все предопределено моими способностями, моей природой. Но у меня проблема есть. А я не хочу вот этой своей способности, я хочу чужой способности. Вот в чем моя проблема. Какая у меня зарплата? 10 тысяч рублей бывает зарплата сейчас? Это какая-то зарплата, нет? А я не хочу такой зарплаты, не хочу такой зарплаты. Я хочу 100 тысяч рублей зарплаты. Сейчас это тоже почти уже не деньги. Миллион хочу зарплаты. Я не соглашаюсь со своей зарплатой, со своей работой. То есть я, конечно, работаю, и, в принципе, это моя работа. Но я всегда с привкусом нежелания это делаю, потому что я не согласен. У меня, видите, вот мой ум, мои желания не 36,6 градусов. Температура колышется в моем уме и в моем теле, понимаете? Вот и мы видим сейчас массу недовольных людей, хотя все они работают, у них есть семьи, и что-то как-то жить же можно. Они так проживут всю свою жизнь. У них ничего особенного не будет, но они будут недовольны всю жизнь этой жизнью. Почему-то они будут счастливыми при тех же ресурсах. Вот в чем этот вопрос. Вы думаете, от ресурсов? Нет, ресурсы предопределены. Это называется третья истина, карма.

приход Шрилы Прабхупады, он очень сильно все изменил в том плане, что было предсказание о том, что вот это движение Господа Чайтаньи, оно будет распространено по всему миру. Это предсказание было 500 лет назад. И, соответственно, все после этого видные деятели нашей цепи ученической преемственности, они на это медитировали и искали возможность реализовать это. Соответственно, учитель Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, да, он отправлял несколько своих учеников, находящихся на очень высоком уровне. Он не просто первых попавшихся, он брал тех, кто реально достиг серьезных высот, и отправлял в Лондон. Они тогда же, это еще времена там, после Первой мировой войны, как бы центром мира считался Лондон. И как бы Британская империя считалась самым как бы могущественной, поэтому они туда отправляли. Вот. Но никто не достиг успеха. Они как бы их слушали. Ну, то есть это знаменитая история, как один из них добился встречи с лордами. Соответственно, с парламентом Великобритании. Там собрались серьезные люди, как бы образованные и так далее. И он им все это вот рассказал как-то за несколько дней. Он давал им лекции и так далее. И один из лордов ему говорит: «И что, я тоже могу стать браманом?» На что он ему сказал: «Конечно, можете, вот надо соблюдать определенные правила», и дал все необходимые религиозные принципы, что нужно соблюдать. И когда они выслушали, они начали смеяться. Они говорят: «Ну, для европейских людей это невозможно». Вот. И он вернулся к своему духовному учителю и говорит: «Они никогда нас не станут слушать, это бесполезно. То есть я уже собрал там самых лучших, сливки их общества, и они говорят, мы не можем этому следовать». Ну, куда тогда? Ну да, при этом в тот момент как раз Шрила Прабхупада был грехастхой, был женатым человеком, а его серьезно никто не рассматривал. То есть на него его духовные братья смотрели как на, ну, просто, ну, хороший парень, молодец. Может, что-нибудь достигнет даже. Вот. Ну, на следующую жизнь будет уже нормальным, как мы, типа, вот так на него смотрели. Там многие были саньяси, конечно, и на него никто не рассчитывал. Но его вера в том, что его духовный учитель все как бы правильно сказал и дал, он ему дал тоже наставление, как и многим другим, распространять знания на английском языке. И он учил английский длительно, и, соответственно, издавал журналы, и духовно рос. И он поехал в результате в Соединенные Штаты, ему было 69 лет. И, тем не менее, выстрелило. Он сразу изменил соотношение сил в мире, вот в пользу нашей как раз школы ученической преемственности. За следующие 11 лет, до момента, когда он уже ушел из жизни, или за 10, он объехал вокруг земного шара 14 раз, открыл более 100 храмов, принял более 3500 учеников. И, соответственно, его ученики стали дальше продолжать эту традицию, и она растет и ширится. То есть это все как раз соответствует предсказанию, которое было дано 500 лет назад.

Say it now, love.

0: Можно сказать, один человек, разве один человек может что-то изменить? Может. Может. Помните Ганди? Ганди. Я был вместе в этом месте, в Бомбее. Они собирались просто там втроем. Худой Ганди такой, знаете, щупленький индус, да, индеец. Они собирались с друзьями. В этот момент Британия, империя британская, это вот самый расцвет вообще, самая мощь. Солнце не заходило над этой империей. Они все там завоевали, да. Такая махина. И они думали, как их надо отсюда убрать. Три человека собиралось. И в конце концов, чем все кончилось?
1: Убрали.
0: Они их убрали. Ну, какой-то негативный пример, но тоже пример есть. Гитлер. Я был в этом месте, тоже мне показывали. Они здесь, это пивнушка, где они собирались. Он был неудачником просто. Троечником. Или двоечником даже. С позором он провалил те выборы, эти выборы. А в конце концов, что произошло? Видите? Ну, может, негативное влияние. То есть один человек, если он серьезно настроен, это может влияние распространиться. Если мы начнем с себя, сфера влияния. И в этой сфере влияния есть точно мы. Если мы начнем работать над собой, это точно в нашей области. Соседа поменять шансов нет. Знаете, там тоже после лекции такая же убежденная женщина подошла ко мне и стала мне объяснять. Мы про уважение говорили. На тему уважения была. И она стала говорить, ну вот как вот им объяснить, что надо уважать? Кто-то там вот не уважает. Как вот им объяснить? Как вот они не понимают? Я говорю, знаете, они не поймут никогда. Что, серьезно? Говорит, да, вообще не поймут. Шансов нет. Если вы хотите их поменять, они не поменяются. Вы можете менять только себя. Она вообще не могла принять этот ответ. Нет, нет, ну как же, они должны принять. И вот первое, что у нас есть, это мы сами. Менять себя можно. И каждый маленький шажок успешный расширяет сферу нашего влияния. И второе, что есть у нас, помимо нас самих, у нас есть еще какие-то маленькие возможности, которые у всех у нас есть. Правильно? Можем накормить голубей? Может, людей мы не можем накормить, но хотя бы голубей. Можем? Воспитать, может, не всех детей, но хотя бы своего ребенка можем? Можем. То есть что-то, ну, если вы директор завода, вы можете что-то в этой сфере сделать. Если вы президент страны, вы можете в этой сфере. Ну, что-то у нас же есть, что-то мы можем сделать. И вот вместо того, чтобы беспокоиться о том, вот это разум, одна из вещей, которые разум должен делать, когда ситуация пришла, первое, о чем надо подумать, стоп, что я могу в этой ситуации сделать? Что в сфере моего влияния находится? Если не хватает разума, надо молиться. Господь, дай мне разум понять, где мне надо просто принять, а где вещи, которые я могу поменять, и дай мне силы это сделать правильно.

Как делать правильный выбор, как расставлять приоритеты. Вот это вот одна из важных тем, без которой, собственно говоря, эффективность, по сути, ну, не может состояться. Я объясню, что это означает. Знаете, есть какой-то период жизни, когда какая-то сфера начинает нас активно мотивировать и вовлекать. Например, знаете, деньги пошли. Что-то из вас у кого-то было такое, что ну, деньги идут, в работе какой-то успех, просто как будто в струю какую-то попадаешь. И так в этот момент становится, это как бы так сильно вовлекает, и в этот момент можно забыть, кто такие жена и дети. Ну почему? Потому что эта сфера очень мотивирует. И когда ты начинаешь делать вот этот, происходит этот перекос в эту сторону, как бы эта сфера, она начинает вовлекать много энергии, ты туда много тратишь времени, сил. Почему? Идет, удача идет. В этот момент ты начинаешь пренебрегать какими-то отношениями, и потом получишь проблему по этой статье. Очень болезненную проблему. Почему? Потому что в этот момент, в какой-то момент нужно было сказать себе «стоп». И отбалансировать свою жизнь. Да, наступление, знаете, как вот во время войны. Наступление в каком-то коротком участке фронта. Мы прорываемся в тыл врага, враг бежит. Тот, кто увлекся этим наступлением, он может оказаться отрезанным от основных сил. Ресурсы могут у него, ну, надо подождать, закрепиться. И сказать своему даже успеху в некотором смысле нет. Чтобы подождать остальные части и закрепить. Иначе это же окружение и уничтожение. Или, знаете, бывает другое. Личная жизнь начинает, что-то в личной жизни происходит. А, плевать на всю эту работу. Я увлечен, я влюблен или влюблена. Я вот сейчас вот все изменится. Потом ты по этой статье можешь получить некую сложность. Да? Иногда люди увлекаются духовной сферой. И в это время говорят «нет» другим сферам. И потом, чуть позже, они понимают, что они тоже были ценны. Они были важны, и более того, они испытывают сложности потом во взаимоотношениях и в духовной тоже сфере, потому что как бы ресурсов не хватает. Поэтому одна из важных задач нашей работы – понять вот эти вот балансы, как сбалансировать свою жизнь, как сделать так, чтобы вот это поле энтузиазма, чтобы оно возрастало. Пусть эти наши круги вот этих наших успехов, они будут не огромные, пусть они будут маленькие, но так, чтобы они накладывались друг на друга, чтобы целостная личность, как целостная личность я состоялся. Это означает, что все потребности меня, они собираются в единый пучок, понимаете? Нужно найти ту точку сборки, где разные потребности меня, как целостной личности, они собираются вместе, воедино. И тогда вот это поле энтузиазма растет. Энтузиазм означает, мне нравится жить, я люблю жить, я вдохновлен своей жизнью. Это состояние, это счастье на самом деле. Это состояние того, что я вдохновлен жить.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Это радио. Время любить.

Один мужчина, ученый, биолог, стал беседовать со своим товарищем, и товарищ говорит: ну ты разумный человек, должен признать, что есть высшая сила, что есть что-то. Он говорит: нет, ты понимаешь, я ученый, для нас вот все это наука, главное, это эксперимент, главным образом, научные доказательства, практика нам нужна. Вот если бы кто-то поставил такой эксперимент, в результате которого бы я увидел Бога, я бы тогда бы принял его. Прошло некоторое время, и этот человек полетел из Грузии, он полетел на конференцию куда-то в Россию, на конференцию ученых, подготовил свой доклад, в самолете он сел, разложил его, стал листать, ну, знаете, как обновить. И вдруг, бам, погасло освещение в самолете. Народ притих просто, и что-то скрежет какой-то. Это очень неприятный опыт. Все эти звуки, которые происходят с обычно просто ровно летящим самолетом, они очень неприятные, крайне. Свет погас, народ замер. Какой-то странный шум двигателей. Какой-то шутник, как всегда, есть такой человек, который всех раздражает. В самый напряженный момент он анекдоты начинает рассказывать. Стал рассказывать анекдот, как на большом круизном лайнере собрались люди, да, и когда лайнер затонул, не все попали, ну, кто куда надо было попасть. Один говорит: человек, как же так? Как так получилось? Мы же все тут и богатые, и не очень. Тут и все были, и врачи, и олигархи, и домохозяйки, и так далее. Говорит, как же так, что вот нас всех накрыло одних на одном корабле? Почему же так вот? Беспринципно. И в ответ услышали: а вы знаете, сколько времени я вас на один лайнер собирал всех? Ну, то есть пути судьбы, кармы, да. Вот человек рассказал такой анекдот, стало еще темнее, все заскрежетало жутко, что-то в турбинах жутко заскрежетало. И следующая картина, как в кино, это история реального человека. Просто приходит в сознание, он сидит в кресле, как бы в небе сидит, в холодном. Ну, в кресле, но сидит, вокруг ничего нет, пространство только. И когда чуть-чуть он огляделся, он просто увидел горы, Кавказ, над Кавказом летели, горы и снег. Попробовал встать, все тело ужасно болит тело, все. Он попробовал подняться, не может. Думал, все, там что-то... Вообще человек не понимает, где он, какая реальность. Представляете, просто вокруг неба и горы, вот так вот. Вниз горы, вправо, влево, вверх, везде. И он понял, что боль еще, понял, что ремень не отстегнут. Он стегнул ремень, приподнялся, а идти некуда. Его кресло стоит на обрыве, обрыве скалы размером 3 на 3 метра. То есть узкая площадка, вот когда такое... Его кресло из самолета. Больше вокруг вообще ничего нет. Вообще ничего нет. И никого нет. Ни обломков, ни самолета, ничего. Просто кресло стоит на площадке 3 квадратных метра. И он понимает, что у него плед, который в руках сейчас все. Да, он не сразу понял. Сначала начал думать, что это настолько нереально. Вот этот, увидев этот пятачок, он скорее подумал, что он умер. Просто сейчас он где-то в удивительном месте каком-то. Ну, не очень похоже на курорт. Но подумал, может быть, это и есть ад. Да. Потому что, ну, его ученый ум вообще не мог эту реальность соотнести. Он не мог понять, что это за парадокс. Можете представить, после человека очнулся на пятачке в 3 метра на вершине горы практически, в кресле самолетном. И тогда он взял плед, который бабушка его ужасно уговаривала, грузинская бабушка, они настойчивы очень. Она уговаривала его, чтобы он взял плед. Она говорит: дорогой, Ванну, слушай, там минус 50 наверху, а ты без пледа летишь. Она не бабушка, она заботится, она информацию знает, что ли. Я, говорит, летела, мне сказали, там минус 50 за бортом, а ты без пледа летишь. Возьми плед. Он взял плед и бабушку изо всех сил стал благодарить. И этот человек закутался, ну что такое, ты на вершине горы в плед кутаешься. И он достал свою научную работу, у него была зажигалка в кармане, и он стал зажигать листы ее, чтобы, ну, его увидели, что надеялся, что это единственный способ. И так лист за листом своих научных изысканий о том, как все в этом мире без Бога работает, он поджигал. И сжег последний лист, все. Он думает, теперь надо плед поджечь. Но потом понял, что плед будет тлеть, а не гореть, и мало толку с этого будет. И бабушку обижу. Хороший плед сжег. И он просто в отчаянии, он просто понял, что я не в аду, и что эта ситуация, у него мысли такие сразу же сложились, что я не вижу ни одного человека из этого самолета вообще. Похоже, что их нет. Я не вижу ни налево, ни направо, нигде. Ни дыма, ни следов металла, ничего. Вот здесь я, идиот, доктор биологических наук, на скале, в кресле авиационном, сжег до конца последний лист своего научного доклада, плод многолетней работы. И сейчас все, что мне остается, он понял, что это все неспроста, какой-то смысл, значит, надо уже как бы... Он взял этот плед, стал размахивать над собой и кричать: «Господи, спаси меня и помилуй, Господи!» Просто стал орать. «Я знаю, что ты есть. Ну, зачем я здесь остался? Почему я здесь в этом сижу?» В авиационном кресле на скале. И когда он начал размахивать пледом, из-за скалы вылетел армейский вертолет. Только он сошел с вертолета, он сразу отправился в монастырь. Сейчас отец Яков, ныне здравствующий, сейчас ему уже, наверное, около 60 лет, то есть священник в одном из православных монастырей.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Если мы ходим на работу, и там не со всеми бы я хотел общаться. Что мне теперь говорить? Вот, знаешь, вот вы сейчас со мной не общайтесь. Вот не надо на меня дышать. Идите вот туда дышать. Вот так, что ли, да? Но вот есть два варианта общения. Один называется социальное общение, другой называется близкое общение. Социальное общение – это значит, что ну, вот мы идем в магазин, идем на работу, идем, приходим в магазин, набираем продукты, вот, и приходим к кассе. Сидит кассирша. Не кассирша, их называют хозяйка кассы. Вы кем работаете? Хозяйкой кассы. Звучит очень классно вообще. Хозяйка кассы. Как звучит? Это все мое. И вот эта хозяйка кассы. Он пробивает там все вам. Вы говорите, сколько стоит? Говорит, столько. Вы даете деньги. А вы общаетесь с ней? Да, вы взаимодействуете. Вы взаимодействуете с ней. Но это называется социальное общение. Конечно, это тоже влияет. Но это не так сильно влияет. Социальное общение, мы не вовлекаемся в это всем своим сердцем. Но близкое общение – это когда вы начнете спрашивать у нее, как вы думаете, как мне поступить в этой ситуации? Вот там-то, то-то, то-то, то-то произошло. Вот, идти на лекцию Сунцовой или нет? Вот как ваше мнение? Поможет ли это мне развиваться или нет? Она говорит, ну я думаю, идти не надо. Я его не знаю. Говорит, вот такая фотография. Ну нет, я не доверяю, глаза хитрые. Лысый и хитрый. Не надо с ним общаться. Вот это близкое общение называется. То есть, кому вы открываете сердце и спрашиваете, смотрите, вы когда общаетесь, близко означает, я хочу быть, я хочу ценности его, мне нравятся его ценности, я хочу учиться этим ценностям, я хочу делиться, ну, как бы обмениваться с ним, да, вот, ценностями. Это близкое общение. И вот, вот об этом речь. Когда есть близкое общение, тогда сильно, быстро переходит изменение. И вы спрашиваете, вы еще ничего не сказали, но я как бы думаю, что вы спрашиваете, а вот если не хочу, вот там вот социум вот такой, да, вокруг меня, да, я не хотел бы близко с ними общаться, но общаться-то надо. Ну, по душам-то надо с кем-то говорить. Как бы сердце открывать надо. Так вот, если у вас есть с кем какие-то друзья, которые более, ну, чистые люди, и у вас есть возможность с ними общаться, эмоционально есть у вас поддержка, да, то тогда вы сможете даже в агрессивной среде чуть-чуть потерпеть. Но когда у вас нету такого общества, где вы, клуба нет какого-то, клуба нет, да, то тогда, а как вы жить-то будете?

мы знаем, что Советский Союз буквально за 2 пятилетки, ну там чуть побольше, но было создано самое могущественное государство в мире. Вы же знаете, да, об этом? Это было самое могущественное государство в мире. И это общество было создано, это государство было создано после войны, после всей этой разрухи, которая возникла. Это говорит о могуществе идей. То есть, когда люди во что-то верят, они способны совершать просто чудеса. Но слабость этого общества заключается в том, что эта вера основана на коллективном бессознательном. То есть, люди просто верят во что-то, потому что так говорят кто? Партия, авторитеты, то есть те, кто находится во главе общества. Так устроены религии в том числе. То есть, если что-то говорится с уровня иерарха, то все в это верят, потому что этот человек представляет авторитет. Но такое общество, несмотря на его внешнюю силу, оно имеет очень большую внутреннюю слабость, потому что у людей нет личного, собственного духовного осознания того, во что они верят. Это наша с вами история, дорогие мои. Это то, что мы проходили буквально в этой жизни. Была автократия, особенно люди старшего поколения знают это. Сейчас мы прошли опыт демократии, когда люди уже ни во что не верят, просто вот у каждого свои представления. А я вот в это верю, а я в то, а я вообще ни во что не верю. Это то, что называется либерализмом. И вот это общество, оно, несмотря на внешнюю вот эту свободу человека, оно дает ощущение внутренней пустоты, бессмысленности. Что наше общество, непонятно, куда оно идет, какая цель у этого общества. Что нас всех объединяет, ради чего мы здесь все. Демократия на эти вопросы не отвечает. И поэтому люди, в конце концов, становятся очень одинокими, отчужденными друг от друга. Потому что нельзя быть сплоченными, чувствовать счастье просто потому, что вот я свободен. То есть я могу тебе какое-нибудь что-то плохое сказать, мне можно. Я могу покуситься на чужую жену, сейчас все позволено. Я могу, если мне хочется, поменять пол, тоже, в общем-то, сейчас входит в моду. И вот эта свобода, так называемая, по сути дела, она является ничем иным, как новой формой рабства человека, вот эта демократия. Но, и очень интересный момент, что само стремление людей к этому, к демократии, лежит, в этом стремлении лежит, у него есть здоровая основа. И вот эта здоровая основа, мы будем называть ее коллегиальностью. Коллегиальность, то есть когда люди совместно делают что-то замечательное, совершают совместное творчество, вместе служат истине Богу. Вот эта совместная жизнь, когда каждый может выразить себя как личность, как творец, вот это коллегиальное общество или общество общинное, которое изначально является нашей с вами культурой. Когда-то в древности, еще с тысячелетия назад, общество, оно жило общиной культурой. И люди вместе решали, как они будут жить, что они будут делать, как они будут развивать свое общество и так далее. Не было такого, что за людей все решал кто-то, какие-то там лидеры, руководители. Люди все сами решали. И вот эта осознанная жизнь, осознанная, когда каждый из нас действует как, такая вот чувствующая, сознающая единичка, вот такая осознанная жизнь, она является источником счастья. И нам сейчас заново придется учиться этой жизни, потому что именно такая коллегиальная культура дает возможность человеку достичь подлинной свободы духовной.

Есть такое, ну, у некоторых товарищей есть такое твердое убеждение, что женщина работать не должна. Я не согласен с этим. По факту, да, ей скажет, вот в Ведах сказано так, что женщине нет нужды работать. Нет нужды, потому что для полностью развитой женской природы нет нужды отлучаться куда-то из дома, потому что она дома счастлива. Понимаете, для нее выход из дома — это как, вы знаете, вот как рай покинуть. Но, извините, мои дорогие женщины, для этого нужно иметь правильное воспитание и очень сильную развитую женскую природу. И наша современная цивилизация, к великому сожалению, она не уделяет достаточно внимания воспитанию именно женской природы. У нас сейчас из всех воспитывают мальчиков. Из мальчиков воспитывают мужчин, из женщин тоже воспитывают мужчин. Вот. Поэтому проблема заключается в том, что когда женщина попадает вот в ситуацию, где ей нужно женские природы проявлять, ну, то есть когда семью она пытается создать, она очень неуверенно себя чувствует. Потому что она не понимает, в чем сила ее. Потому что она по-мужски в семье уже чувствует, что по-мужски в семье вести бесполезно, там муж недоволен. А как по-женски, она не понимает. Вот. И в этом большая проблема. Однако же, помимо всего прочего, женщина в семье, она научится вести себя так или иначе по-женски, она поймет, и он поможет. Вот. Однако же, удивительный факт заключается в том, что женщина даже на работе должна вести себя по-женски. В первую очередь, даже если она руководитель. Она в первую очередь, что должна делать на работе женщина, она должна на работе заботиться обо всех, кто ее окружает. То есть она, что означает заботиться? Это не означает там ко всем приставать, там не знаю, сердце открывать. Нет. Это означает улыбнуться тому, кому можно и нужно. Понимаете, кого-то поддержать, с кем-то поговорить, там, принести какие-нибудь конфеточки, чаёк попить, да? Какая работа без чайка. Ну, то есть дело в том, что женщина, подчас вот даже устраиваясь на работу, она пытается проявить себя на работе как мужчина. И на самом деле она совершенно напрасно это делает женщина. Потому что даже если над ней стоит руководитель мужчина, то он будет больше доволен, если женщина на работе будет проявлять свои женские качества. И достаточно даже вот на работе достаточно одной женщине проявлять женские качества, то есть заботиться о других, и все, она сразу становится центром. Особенно это здорово проявляется, когда коллектив мужской, и вдруг раз там одна женщина появляется. Вот среди мужчин разбавлена. Вот если такая женщина проявляет свою женскую природу, все, весь коллектив на руках носит. Просто мужчина просто тает. Хотя, в общем-то, она как сотрудник, ну, ничем особенным не выдается. Но при этом она что делает? Она заботится. Причем она как заботится? Она заботится как мать. Ну, как мать. Она всех своих сотрудников воспринимает как своих детей. И она о них как мама заботится, и они к ней относятся как к матери, они к ней относятся. Они шутя так и называют: наша мамочка, наша хозяюшка. О, хозяюшка пришла, а сейчас будет конфетки, будет чай, а ее там уже ждет букет цветов. Понимаете, это означает, правильно будет действовать женская природа. А вот теперь скажите мне, сможет ли такая женщина рассчитывать на то, что ей дадут премию? Бесспорно. Потому что любой руководитель, если здесь есть руководитель, вы знаете, что достаточно вот одну такую женщину иметь на работе, в коллективе, и весь коллектив будет чувствовать полное умиротворение. Не будет склок, или, по крайней мере, вот этих всех разборок будет на порядке меньше. Так, женщина является цементом, она цементирует отношения. Понимаете, она удерживает их просто своим присутствием, ей не надо напрягаться. В результате руководитель испытывает огромное облегчение, то есть ему не нужно бесконечно вот эти дрязги разруливать. И такой, любой нормальный, вменяемый руководитель такую женщину очень ценит.

0: Так как недавно ко мне женщина пришла на консультацию. У нее такое впечатление, когда она пришла, вот как будто вкатилась одна слеза большая. Она села. У меня проблемы с детьми. Я говорю, что там такое? Они не хотят сидеть дома. Они постоянно убегают. Я не знаю уже, что делать. И, в общем, она так долго-долго рассказывала. На меня она вообще не смотрела.
1: Убежали, да?
0: Да, совершенно верно. Я убежала, побежала за зеркалом. Притащила зеркало, поставила перед ней. А, значит, она удивлена была. Говорит, что это? Я говорю, нет, кто это? Пожалуйста, опишите, кого вы видите. Она говорит, печальная женщина в состоянии депрессии. Она так долго себя описывала. Некрасивое, такое тягостное ощущение. Я говорю, вот есть желание рядом с ней посидеть? Нет, говорит, охота сбежать. Я говорю, а что делают ваши дети? Сбегают, говорит. Я говорю, слава богу, у них вообще рефлекс самосохранения хорошо развит. Она пришла вечером домой и говорит, а на следующий день она приходит ко мне с цветами. А я говорю, а что, в чем дело? Она говорит, вчера детям говорю, слушайте, идите погуляйте лучше. Они говорят, а что такое? Да что, говорит, мамаша с таким кислым, с такой кислой рожей, говорит. Да. А буду учиться улыбаться хоть. Они говорят, мам, нет, говорит, они остались. Расскажи, что случилось-то? Да, ничего не случилось, идите домой, идите гулять. Да не хотим мы никуда гулять. И весь вечер, говорит, они со мной сидели, разговаривали. И она говорит, это же надо. И действительно, и говорит, вы же правы, вы же сбегаете от меня. Это же невыносимо видеть такую мамашу постоянно, да? То есть фактически у вас должно быть такое колоссальное чувство вины, чтобы жить вообще вот.